0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Совет на сегодня. Современная заповедь. Выжил сам. Выживи ближнего своего.

Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино. Квентин Тарантино.

How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

And so tonight we say, hip hip, chin chin.

Nacht ging es hoch her mit den

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Вы прослушали песню «Для чистки конюшен» в исполнении группы музыкантов. А сейчас предлагаем вашему вниманию мелодию для течных сук золотистого ретривера.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло?
4: Алло? Добрый день.
3: Да, алло.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. А простите, нам вот Индира нужна.
3: А это я.
4: Индира, здравствуйте. Ну, прямо не может быть. Вот, ну... Скажите еще, что вы сейчас в Уфе или в Нью-Йорке? Вот где?
3: Я, вы знаете, я в Батуми, вы не поверите.
4: Ровно посередине, такой треугольник вот волшебный, бермудский почти. Ну, Индира, ну чем дело-то закончилось? Вы все-таки долетели до Нью-Йорка?
5: Или Гоголь Борделло приехал в Батуми?
4: Да.
3: Нет, я долетела до Нью-Йорка, я побывала на концерте, но с приключениями, к сожалению, мне не удалось вам позвонить, потому что у меня были проблемы со связью.
4: А, то есть вот это приключениями вы называете приключениями, то, что с утра до вечера у миллионов людей, это не приключение, это рутина, а приключение какое-нибудь расскажите, то есть вы пытались пролезть, как в былые времена, когда запрещали рок-музыку, лазили через окна, били, с милицией оттаскивали. На 42-й этаж где-нибудь.
5: Что за приключения?
4: В актовом зале небоскреба какого-то.
3: Нет? Не совсем так. Я никак не могла купить билет на концерт Гоголь Борделло, потому что у меня были заблокированы все карты почему-то банковские. Но у меня было немножко наличных денег, и я бегала и искала кассу, где же купить мне этот билет. И в итоге 31 декабря мне это удалось. И... Ну и вот, и там концерт проходил в каком-то, видимо, модном нью-йоркском месте, в каком-то гараже.
4: Скажите, а билеты речь шла...
3: Извините, я вас перебила.
4: Нет, я просто хотел уточнить, билеты, когда вы говорили, о билетах на концерт или билетах в Нью-Йорк? Это вот все происходило...
3: На концерт, на концерт.
4: То есть вы по Нью-Йорку бегали с заблокированными картами?
3: Да, да, да.
5: И вы пришли в этот гараж, купили билет и...
3: Да, и, в общем-то, я потом пришла на концерт вечером 31 декабря. Я смело пошла туда одна, и когда там запускали всех людей на концерт, нужно было предъявить какой-то документ, видимо, удостоверяющий, что тебе достаточно лет, и ты можешь там присутствовать. И охранник, когда посмотрел мой паспорт... Немного удивился моему возрасту, видимо.
4: Ну, не пугайте, общем, нас. Неужели вам уже 18?
3: Мне еще 16.
4: Ясно.
5: В общем, в концерт вы попали или уехали во свояси? Так вот.
4: Да более того, наверное, без вас концерт не начинали просто.
3: Да, без меня концерт не начинали. На концерт я попала, он был замечательный, удивительный. И было, вы знаете, было удивительно то, что когда я попала на концерт, я как на машине времени попала на какие-то, знаете, вот как в 90-х годах на рок-концертах.
4: Как давно это было, 90-е годы, это просто
5: старина. Какая же там публика, 90-е годы была на рок-концертах.
3: Ну, какие-то типажи такие же, вот как были...
4: Скажите, а они все пришли потому, что вот слушали Чипыльдук?
3: Ну, думаю, да.
4: Да мы уверены в этом?
3: Думаю, да.
5: Ну, хорошо, а почему вы в Батуми-то сейчас?
3: А в Батуми я сейчас...
4: Она отмокает после концерта.
3: На море.
5: Замечательно.
4: А напойте нам что-нибудь вот из полюбившегося, из репертуара Гоголь Борделло. Или из Гоголя, прочтите, или из Борделло напойте.
3: Не могу, я как-то не певец. Я вам только могу... Я бы вам могла... Вы знаете, в Батуми испортилась погода... Сегодня весь день идет дождь, я бы хотела вам поставить «Дождя» Батумского.
5: Давайте.
3: Но могу вам поставить «Шум улицы Батумской» только.
5: А «Дождя»-то вы же и «Дождя» не можете поставить? Отчего так?
3: Ну вот, что-то дождь перестал пока что. Вот могу вам поставить «Молнию без грома».
5: Батумскую.
3: Батумскую
4: вот
3: молнию,
4: она сверкнула,
3: да.
4: Мы слышим мгновение. Да, на нас, да. До нас дойдет часа через полтора только. Гром дойдет.
3: Ну, гром пока что-то не идет. Застрял в горах.
4: Ну, то есть Гоголя вы нам тоже отказываетесь прочитать, даже вот короткую какую-то емкую цитату.
3: От радости все из головы вылетело.
4: Ну, тогда хоть кого-нибудь, ну, Скотта Фицджеральда, Пушкина.
3: Ничего не могу.
5: Простите. А что вы еще не можете?
3: А может быть, давайте я сейчас выбегу на улицу и попрошу какого-нибудь грузина спеть.
4: Это отлично. Скажите, а Ризо там работает еще вот на углу? Сапожник?
3: Кто?
4: Ризо.
3: Сапожника не видела. Видела только Портнова.
4: Если увидите, привет Портнова ему. Видела. Портнова.
3: Ну, не знаю, сейчас вот я бегу, спускаюсь.
4: Бежит по ступенькам. Вот, Индира, да, из Уфы, она в Батуми,
3: да,
4: она была в Нью-Йорке, да, она объехала весь свет, она была на концертах всех групп мировых, она наш, можно сказать, музыкальный спецкор на таких вот ивентах эксклюзивных.
5: Сейчас
4: и сейчас она бежит по мокрым ступеням грузинского Батума, и вот уже дыхание...
3: Вы поете что-нибудь по-грузински? Вы умеете петь? Можете прямо сейчас петь? Прямо сейчас вот по телефону, а то мне не верят. Можете?
4: Алло, пожалуйста, спойте нам, пожалуйста.
3: Что-нибудь можете прямо сейчас петь? Что-нибудь петь, что-нибудь можете? Вот да, прямо сейчас в телефон. Пожалуйста, вот ждут. Это радио такое. Радио нет.
4: Это да, это радио, интернет-радио Чебальдук.
3: Я же звонила

0: могли.
1: Да,
0: только там так могут. Так, ни с того, ни с сего. И даже второй куплет пошел.
2: А, вах! Мы в восторге в полном. Спасибо просто огромное. Просто браво, браво. Вау!
1: Это были хозяева моей гостиницы. Очень любезные люди.
2: Замечательно.
1: Хозяева моей гостиницы.
0: Давайте так... название этой гостиницы сейчас на весь белый свет.
1: Да. Эта гостиница называется «Антика». Замечательные люди.
2: Антика, город Батуми, да. Ждет вас.
1: Да.
2: Индира, наш специальный музыкальный корреспондент.
0: Поэтому передайте там, что если вдруг у вас сейчас появится вал клиентов в Антике, то это значит, это мы, благодаря Чипальдуку.
2: Но должно быть вещание по гостинице внутри из всех репродукторов радио Чипальдук.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, они про вас еще не слышали.
2: Услышат, мы им тоже споем.
0: Ну что, Индира, спасибо большое.
2: Спасибо, просто это супер, супер. Такого у
0: вас, кстати, талант корреспондента налицо.
2: Куда бы вас еще отправить? Слушайте,
1: я рада, что угодила вам.
2: Да, слушайте внимательно эфир «Радио Чипальдук». Западите опять, подсядьте на какую-нибудь группу и на концерт в какой-нибудь Осло, там в какой-нибудь Ванкувер, я не знаю, в Уагадугу.
0: Уагадугу
2: не надо. Ну, счастливо вам отдохнуть.
0: Хорошо. До свидания.
2: До свидания.
1: Спасибо большое, да. До свидания.
2: Пока. Ну и напоследок разошла такая, так сказать, история. Несколько музыкальных нот из репертуара группы «Гоголь Бордело». We step together.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Чипальдук нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы...

0: Вам хочется, чтобы сгорел ваш дом на Рублевке?
1: Да.
0: Чтобы угнали ваш новый красный Ламборджини? Чтобы уже обанкротился ваш швейцарский банк? Хочется, чтобы ваших детей выгнали из колледжа в Гарварде? Чтобы ваша яхта затонула где-нибудь в Адриатике? Хочется, чтобы ваша любимая работа горела синим пламенем? Чтобы ограбили вашу виллу в Сан-Тропе? Хочется, чтобы иссякла ваша маленькая нефтяная скважина? Хочется?
1: Очень. Тогда приходите к нам. Мы знаем, как.

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням, и правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашенский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнябчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся.
1: Задымайся.
0: И задёмайся.

0: Любителям аудио-антиквариата наверняка придутся по вкусу эти не очень свежие новости.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: На Куба прошли парламентских выборами. Явкам избирателю превысили 95%. Среди кандидатов в депутатам был и Фиделя Кастру, которых больше годам передали браздах правлению остров своему братом Раулей. Однако участием Кастрах в выбору дает их верное шансам снова станет президенту, хотя им и признаются, что не хотят цеплялся за властью и готовым уступаться дорога молодыми, пишут газетам.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка и новостях». И снова звучала немножко она музыкой об радио Чипльдук.
4: Каждый день тебя стянет.

Продолжается музыкальная программа веб-радио «Чип и Льдук». Ну, а следующую мелодию мы рекомендуем слушать в костюме из лайкры цвета «Зеленый электрик» и в газосварочных очках.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

почти как пища, свод органолептик, о пользе брюха. Не быть со мною область мертвых клеток, души и звук. Заметь чужих несчастий соглядатый, своим не блещет. Пусть эстафета смысл не передать ей, так сохнут вещи.

0: как сохнут вещи на морозе, дубеют в складке. За точность линий с памятью о позе, что есть в подкладке. Так сохнут локти, пятки сохли или желтеют нынче.
1: Так сохнут локти.
0: И бог весть что, поскольку подменили объект щедин.

кто спят непритязания на текст исходный, где Бог весь что, а что же не с нами род производный.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Сергей, здрасте. Это здравствуйте. Такое есть радио Чипальдук.
2: О, ха-ха-ха. Не ожидал.
3: Ну как можно не ожидать? Подать заявку и потом
4: это
3: не
4: вы
3: ожидать.
4: Же, вы оставляли заявку?
2: Да, оставлял.
4: Ну, какие пожелания, там, требования, жалобы?
2: Блин, такой неподготовленный. Хотелось бы вообще, чтобы было больше такого мозгового сумасшествия.
3: Мозгового сумасшествия?
4: Ну, сейчас, мне кажется, в целом
3: у нас
4: зашкаливает мозг.
3: Да, для этого и радио не требуется.
2: Ну,
3: мы учтем ваше пожелание.
2: Такое, которое поднимает настроение и пожелание, ну, чтобы всех было...
3: Да, учтем.
4: Все, да. Чтобы всех было все. Вы что, чьих будете, откуда, куда? У нас какое-то сведение о вас.
2: Я сам чуваш, Чебоксар. Но
4: Чебоксары?
2: Сейчас
4: а сейчас где?
2: А сейчас в Москве.
3: А
4: что же покинули, когда пенаты?
2: Так вот жизнь сложилась, что условия не очень.
4: В Чебоксарах?
2: Да.
4: А тут каково?
2: Ну, тут в денежном чуть получше, но хочется еще больше. Вот я стараюсь.
4: А живете как?
3: Как я его понимаю?
2: Живу как? У меня жизнь вообще кардинально поменялась 1.5 года назад.
4: Так.
2: И я теперь живу один.
4: Ага. А жили с кем? Извините за вопрос, на который можно не отвечать.
2: Ой, не понял.
4: Понятно. Ну, хорошо.
3: Пропустили бестактный вопрос, и человек его даже и не понял. А нечего совать свой нос куда не надо.
4: Человек сказал, что неожиданно живет один.
3: Ну, жил и жил с кем надо, понимаешь? Но вы чебоксарские какие-то, чувашские традиции все-таки привносите какие-то, чтите что-нибудь такое чебоксарское?
2: Ну, наверное, нет такого кардинально прям именно чувашского. Вот,
3: ну, не бесследно же ваша жизнь
4: в Чебоксарах
3: прошла.
4: В Чебоксарах.
3: Да.
2: Ну, нет, конечно.
3: То есть чего вас можно идентифицировать. Вот идет человек по улице и может сказать...
4: Чебурашка,
3: да, этот из Чебоксара.
2: А, ну, не знаю, навряд ли.
3: Навряд ли.
2: Ну, знакомый увидит сразу, скажет. Ну, тут мы вообще обычно в Москве собираемся все.
4: А у вас много чебоксарских?
2: Да, тут их очень много.
3: Отлично. Вот, видишь, как,
4: а вот Чебоксары, Чипальдук, есть какие-то общие вещи. Вот не потому ли стали слушать станцию Чипальдук, что она как-то вот фонетически...
3: Чебальдук.
4: Как-то вот напоминала...
2: Это я как-то 3 года назад пришел к другу. Он занимался ремонтом во дворе. Там дом, что-то там, что-то строили. И что-то играет. Я такой, прикольно, необычно. Uh-huh. Вообще совершенно выбитый из всех жанров моих. Приличную музыку хоть можно послушать без рекламы, без ничего. И какие-то вставки непонятные. Я не знал, что это вставки. Я их слушал, такой офигевал. Что это такое ты слушаешь? Я спросил, uh-huh. Он мне сказал, это Чипальдук. Uh-huh. И все, с тех пор uh-huh. Частенечко.
4: Отлично. А где работаете?
2: О, я работаю... А можно не говорить?
4: А, это хорошая фирма, кстати. В ней много работает народу. А можно не говорить, есть такая фирма.
2: Да, понятно. Я на заводе работаю, вот, системный администратор.
4: Ну, что же. Дело...
3: Мы же не будем уточнять,
4: нет,
3: где находится завод,
2: да,
3: что выпускает и зачем. Да,
2: да выпускает всякую...
3: Детские коляски.
2: Ну, пусть будут детские коляски.
3: Шоколадки.
2: Вот. А, да, я вот как-то уже понял, что надоели мне эти компьютеры.
3: Угу.
2: Что-то как-то меняюсь.
4: И чего теперь?
2: Чего теперь? Не, ну я как бы я продолжаю работать, и у меня как бы свое хобби.
4: Ну-ка, так.
2: Детку различную.
4: Какое хобби у нас?
2: А, хобби в LED-подсветке адресными светодиодными лентами. Ну, самое банальное... на елку, допустим. И она светится необычно, а там куча всяких эффектов, все это управляется с телефона.
4: Но
2: это не только на елку, я, допустим, на велике гоняю, у меня на велике несколько лент приклеены.
4: А у вас какой-то эксклюзив, что ли? Личные разработки какие-то, что ли? Прям?
2: Или нет, про... или нет, не личные разработки. Это все используют свободное ПО, которое можно продавать. Ну, то есть, ну, не само ПО, а продукт, в котором вшита эта прошивка, можно продавать. То есть, ничего платить не надо.
3: А вот из лампочек,
2: Корпус я на 3D-принтере печатаю. Вот. Лампочки, а там адресные светодиодные ленты, это, я не знаю, лучше зайдите на мою страничку, посмотрите, увидите. Там вот сразу все очень многие вопросы
4: отпадают.
2: Уходят.
3: А на фасаде, если вот надпись из этих полосочек ленточек «Чипульдук», например, сделать, тоже это не проблема?
2: У меня есть матрица 16x16. Можно там бегущую строку, допустим, сделать.
3: Ага.
2: Если вам нужно для чего-то это использовать для своих, то можно это вообще масштабировать. Две матрицы поставить уже, там, 4 матрицы, 32x32, грубо говоря, экран.
3: Ну, это мы так пока вот прикидываем, где, ну, интересно, бы, где интересно. Бы что-то такое учудить. Вот.
2: Вот, а я подключение делал всегда как бы под таким подходом, чтобы оно было универсальным. В него просто втыкаешь USB Type-C. То есть, ну, у многих телефонов, я не знаю, устройств есть Type-C кабель.
4: Ну да.
2: И все.
3: Ну, это уже нюансы.
4: Ну, хорошо, что мы очень рады. Да. Вот у нас, конечно, география, палитра из городов, родов деятельности, позитивных, флюид, большая. Так что спасибо, что слушаете радио Чипульдук.
2: Очень подняли мне настроение.
4: Товарищу, который вас подсадил на радио Чипульдук.
2: Это Лёха.
3: Тоже. Всему чебоксарскому сообществу вашему привет тоже.
2: Спасибо, передам.
4: Ну все, покедова. Рады были вас слышать.
3: Поддерживайте нас, если
4: да,
3: что.
4: Да, кстати.
3: Мы вас вот эмоционально. Да. Да, но вам сейчас не до того, поэтому все, когда-нибудь, когда вы лампочками...
2: Если вы хотите...
3: Когда получите заказ и всю Москву в лампочках, вот, так сказать, уже вот утопите, то тогда с этого гонорара нам что-нибудь подкиньте.
2: Что-нибудь подумаю.
4: Ну все, пока. Пока, спасибо.
3: Пока.
2: Пока-пока.

strength.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: «Блестки судьбы». Встреча с интересным человеком на радио «Чипендук».
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в уютной гостиной радио «Чипендук» ваш любимый ведущий Аркадий Марчулионис. И, ну, конечно же, я вот смотрю с огромным удовольствием на нашего дорогого Овидия Львовича Глинского.
2: Да, добрый день, добрый день,
1: который уже приходит к нам не первый раз. Это представитель гильдии коллекционеров, ну, ведущий, что греха таить, ведущий коллекционер.
2: Что тут говорить, да. Нас много, этих коллекционеров, я просто представитель одного из направлений, да. А для меня ваша программа, вот встреча с интересным человеком, это встреча с вами, потому что мне с вами интересно.
1: Ну, это встреча у нас вторая, мы получили огромное количество писем, сообщений на пейджер. И все, конечно, интересуются темой запаха, но вот у меня есть эксклюзивная информация о том, что помимо запахов, что то ли вы, то ли кто-то в вашей среде коллекционеров собирает мешки-пылесборники.
2: Вот. Совершенно верно, Аркадий. Да. Дело в том, что у нас открылся даже новый отдел, такое подразделение. Значит, отдел пыли, коллекционирование пыли.
1: Так.
2: Ну, как коллекционировать пыль? Вы же понимаете, это довольно сложно. То есть кисточками мы подметаем волонтеры, какие-то тротуары, какие-то поверхности, мебели. Где еще пыль? Вот статуэтки всевозможные в музеях, клавиши роялей, носы и лысины императоров на барельефах и памятники. Внутренности старых репродукторов и всякой такой техники подметаем. Там тоже очень много интересной пыли.
1: Ну, конечно,
2: в уклонных уголках, вот в цирковых гримерках, в катакомбах, в пагаузах, значит, газонов, каких-то промышленных сооружений и так далее. Собираем в отдельные их такие мешочки и пакетики.
1: Угу.
2: Ну, это маленькие порции, во-первых, их сложно собирать, это новые экспонаты. А вот именно мешки, пылесборники...
1: Вот, я начал именно с пылесборников? Все-таки это историческое, экскурс, это эпоха.
2: Это артефакты абсолютные. Как только появились пылесосы, первые пылесосы появились ведь еще в прошлом, в позапрошлом веке, они были такими очень громоздкими, очень такими наивными, чудо-юдами такими, знаете. Вот. И потом, в основном, конечно, хозяева их выбрасывали на свалку, в помойку, никому это было не нужно. Но ведь эти мешки порой сохранялись в этих геологических наслоениях, и потом археологи их стали обнаруживать в этих культурных, так сказать, слоях.
1: Угу.
2: И изучать, что же находится внутри этих пыльных мешков. Это удивительно, это целый мир. Понимаете? Ну вот взять, например, даже наши старые советские пылесосы. «Сатурн».
1: Да, вот я, кстати, вот сегодня перед программой как раз смотрел в интернете, знаете, сейчас продаются многие вещи. Я видел, что продается реально вот тот самый пылесос «Сатурн» огромный, с такой как бы этой самой орбитой. И,
2: такой шарообразный такой предмет с резиновым кольцом, таким ободом по периметру. Ты его открываешь, вскрываешь, и, в общем, там вся пыль, фактически пылесборника там не было. Но есть пылесосы, которые хозяева поленились вытряхнуть, и тогда внутри этого пылесоса находится бесценное содержимое.
1: Я вот сейчас вспомнил, как Карлсон разбрасывал пыль с малышом, когда они открыли пылесос, он обратно расчихивал, начал чихать и расчихал всю пыль обратно по квартире.
2: По чихание мы еще с вами поговорим. Я вот перед вами буквально только почистил нос, потому что все время туда захожу, в этот отдел. Там пыль столбом стоит, там все это, значит, разрезают эти мешки. Я вот взял с собой сегодня два мешка.
1: Так,
2: вот давайте посмотрим.
1: Давайте смотреть. Это они уже открыты или они еще?
2: Нет, они не открыты. Вот я вот, смотрите, вот достаю.
1: Так.
2: Да. И вот этот вот, значит, пакет. Он картонный. Мы его сейчас с вами разрежем. Это из пылесоса Ashmeister Electric. Ну, угу. Очень старого.
1: Не жалко? Вот,
2: вот сейчас, да.
1: Волнительно.
2: Нет, это волнительно. Мы сейчас с вами изучим.
1: Давайте.
2: Конечно, это все бесценно потом. Это, видите, я делаю это на такой специальной емкостью, чтобы ни пылинки не пропало.
1: Угу. Бритвочкой. Ну, давайте,
2: открывайте. Бритвочкой.
1: Уже все,
2: аккуратненько. Бритвочкой. Ага. Жилет. Мы взрезаем. И... Ой, видите, он сразу послал эту пыль. Фу. И давайте выложим.
1: У меня аллергия на это все хозяйство. И глаза защипало.
2: Ну ничего, ничего, ничего. Потерпите. В следующий раз наденем маску. Интересно. Ну вот я выложил здесь на поддон все, что здесь я вот высыпаю. Посмотрите, здесь вот гаечка какая-то, болтик. Маленький какой-то здесь вот это... Что это?
1: А года-то какие? Что это хоть приблизительно?
2: Это
1: откуда
2: начало...
1: этот мешок? Известно вообще?
2: Это нет, неизвестно. Вы знаете, это нашел у нас Ермолай Егоров. Где-то разыскал, раскопал, купил тоже. Через интернет он купил. Это причем очень больших денег стоит. Вот, смотрим, что внутри этого полисборника оказалось. Значит, одна гаечка.
1: Что за гайка?
2: Вот, это мы будем подбирать по размеру избы. Вот, значит, здесь какая-то... Смотрите, что это такое, даже не пойму. Какое-то ювелирное изделие. Это сиёшка. Чья-то сейга.
1: Засосала в пылесос.
2: Засосалась, и хозяйка, наверное, очень нервничала, искала, куда задевалась эта моя сережечка.
1: А вот можно же ведь, наверное, по характеру пыли, да, потому что засосалась...
2: Конечно.
1: Воспроизвести картину дома, да, квартиру.
2: Ой, абсолютно. Вот здесь я без анализа в сканирующем микроскопе могу вам сказать, что по характеру чихания, скорее всего, это было ковровое покрытие, натуральное ковровое покрытие, скорее всего, из южных стран. Я так предполагаю, из Кот-д'Ивуара каких-то. То есть это не полипропилены какие-то, акрилы. Собачья шерсть здесь присутствует. Вот
1: то
2: я уже вижу.
1: Была собака, да?
2: Собака была, причем это была собака, вы знаете, наверное, сенбернар, я все-таки думаю.
1: Да вы что?
2: Да, да, причем репродуктивного возраста. Вот, что еще я по характеру или могу сказать. Цветочная пыль здесь. Угу. То есть, судя по всему, хозяевам дарили цветы, букеты. Вот я сейчас, извините, вот я в глаз вставил такой от окулиста лупу. Ага, вот я вижу здесь, да. А, это Флоризелла дендратикус. Пыльца.

0: И вот если перевернуть ноты, то это Петя и Волк. А если вот так перевернуть, то получается это вроде девятая симфония. Не знаю, не пойму, знаете. Или, а если вот поперек, то это Газманов не мог еще в 70-е годы. Тем более в Электролюкс еще нам не завозили. Какая-то это
1: скорее. Олег Львович, вот если обобщать. Интересно очень. Какие-то есть...
0: Ой, извините, здесь вот волос. Длинный волос женский. Белокурый. Значит, так. Это женщина жила в этом доме. Ой, интересный мир. Вот. Мы обязательно изучим под микроскопом этот мешок. Вот. А давайте немножко хотя бы перевьемся, послушаем музыку, а то я не успеваю даже сменить носовой платок.
1: Дорогие друзья, мы вернемся в студию буквально через пару мгновений.

0: перекрестке судьбы. Встреча с интересным человеком на радио ЧП Льдук.
1: В уютной гостиной радио ЧП Льдук ведущий Аркадий Марчеллионис и наш сегодняшний друг Овидий Львович Глинский. А коллекционирует он...
2: А сегодня я у вас как коллекционер не запахов, а пыли и мешков пылесборников.
1: Вот, вот есть какие-то же типичные, вот то, что, извиняюсь, засосало, вот, скажем так, ну, в любом пылесборном мешке всегда попадется...
2: Конечно, какой-то, да.
1: Ручка... Или...
2: Да, да, может быть, колпачок от ручки, как минимум. Ну, да.
1: Какие-то вот такие типичные.
2: Да, нет, вот видите, да? Мы нашли сережку. Другое дело, сережка просто простая, как бы бельхиоровая, никакого драгоценного камня там нет. Но мы еще посмотрим, мы пороемся в этом мешке пыли.
1: Бывают ведь ценные вещи, бывают ведь драгоценные камни.
2: Абсолютно. Вот хозяин пылесосит и что-то в трубе, вот в этой птенькнуло, и он думает, а потом через месяц он думает, а куда это подевалась там, моя запонка? Угу. Или вот этот камушек выпал из моей брошки? Понимаете, а он оказывается вот в этом пылесборнике. А был случай такой, в Уругвае уборщица засосала в пылесос в историческом музее очень крупный изумруд. О, представляете? Вот я вам принес еще вот буквально два мешка.
1: Так.
2: Второй мешок из квартиры нашего известного артиста.
1: Это уже конкретно откуда-то.
2: Конкретно нашего артиста, народного артиста Чувашии Николая Морозова.
1: Так.
2: Вот, может быть, не все его знают, но он снимался в таких сериалах, как «Волчий клык», «Не трогай меня, мама»,
1: это 90-е,
2: «Не трогай меня, мама 2».
1: Ага.
2: Вот. Он снимался у Перетулинова вместе с Мигунько и с Рокотовым.
1: Ну да, да, да.

0: Да, это уже все
1: актерами, которые тоже знают. Вот. И вот, значит, из его квартиры Бишок вот сказал, что просто забыли отнести до побойку, жена забыла, где-то лет 7-8 назад.
0: А вы не ходите по квартирам, не спрашиваете, нет ли у вас мешков?
1: Стали ходить сейчас обходчики, наши коллекционеры, обходчики. Они звонят и говорят, у вас нет, не найдется случайно мешка пыльного? Ну, чтобы не для того, чтобы по башке стукнуть из-за угла пыльно пешком. Вот. А для коллекционеров.
0: Да и даже удобно, потому что вряд ли это кому-то кто-то продавать будет. Да? То есть это же совершенно...
1: Конечно. И кто у кого-то залежался в прихожей или где-то там, да, вдруг забыли. Знаете.
0: Но вот у Морозова.
1: И вот тут, у Николая Морозова. Да. Вот давайте попробуем вскрыть. Это тканевый пылесборник от пылесоса Bosch.
0: Ага.
1: Модель, я сейчас, к сожалению, уже вот не помню, там у нас артикул где-то записан.
0: Наверное, вторая половина 90-х.
1: Давайте. Да, это конец. Вторая половина 90-х. Вот уже начинаю почихивать. Ой, Морозова. Помните, как в фильме это? Так, разрезаем. Разрезаем его аккуратненько. И высыпаем. Высыпаем должен на поддон, чтобы ни пылинки не пропало. Ну, давайте посмотрим, вот что здесь. О, помпон от тапочки какой-то. Смешно.
0: О, как, да.
1: Помпон весь пыльный тоже.
0: А вот это что такое? А это что такое?
1: Это я даже не понимаю. Подожди, какая-то палочка, щепка. А это половина прищепки бельевой. Так, хорошо. Это душка от очков. Очки, кстати, на ней надпись. Чезаре... Бранзотти, какие-то очки итальянские, видимо, модные в 90-е годы. Я даже не знаю такого бренда. Пуговичка. Пуговичка такая. Не знаю, даже.
0: У меня какая-то аллергическая реакция пошла.
1: Ой, да. Так, теперь вот это что у нас тоже?
0: Записались глаза.
1: Тут кошачья тоже вот шерсть.
0: Как вы это определяете? Кошачья?
1: Ой, у меня глаз набетан и нос набетан. У меня, кстати, аллергия на кошек. Вот, посмотрите, а вот это вот...
0: Слушайте, прям...
1: Да, тут дыбль стал бы, я вас туда вижу, вы где сейчас, Акадий?
0: Да я вот тут, просто зря, наверное.
1: А у нас даже звукорежиссер даже вот чихает.
0: Не надо было,
1: Владимир,
0: конечно,
1: ну подождите, не уходите, Владимир, мы без вас не сможем запись продолжить.
0: Я подряд два мешка, потому что второй перебор уже.
1: Да, я не могу. Ну, слушайте, Варвара, вы убейте первый мешок, и третий не надо вот этот.
0: Да, третий точно вы убираете. Это не получится ничего.
1: Не могу. Что... Ой. Ай. Не могу, у вас слезятся глаза, Аркадий.
0: Окно можно открыть? Я просто правда.
1: Откройте окно, включите вытяжку.
0: Сейчас как
1: не вижу. Я не могу. Вы знаете, у меня вот прилипло что-то к пальцу в этом пылесборнике.
0: Как вы тут видите еще что-то?
1: Вот. Ой, прилипла какая-то карамелька.
0: Карамелька какая? Раковая шейка, что ли?
1: Да нет. Трудно сказать, дюшет, что ли, какая-то карамелька. Вот. И она вся, знаете, стала мохнатая, потому что к ней прилипли эти волоски, пылинки, она такая, как мохнатый зверек. Но я вижу, что это не зверек, а это такая карамелька недососанная на ножках таких, как бы, того гляди, побежит, как зверек. Вот, мы изучим, конечно, обязательно, потому что это, кто эту карамельку, значит, во рту.
0: Конечно, что-то я, когда приглашал вас, конечно, предполагал, но...
1: Цепочка! Ой, Аркадий! Цепочка, опа, серебряная вот уже... цепочка!
0: Так,
1: ой-ой-ой-ой-ой, это
0: знаете,
1: большая удача.
0: Это, да, это
1: и
0: хорошо.
1: У нас есть отдел именно драгметаллов и ювелирных украшений, собранных в пылесборниках. Тоже по отделам, по странам. Вот, очень все это интересно. Ой, не могу. Интересно очень, было. Вы знаете, они, конечно, работают...
0: Откройте окно, я прошу прощения.
1: Они все работают, да.
0: Пошли.
1: Сейчас, откроем, да. Варвар, помогите там, да, Владимиру. Вот уже полегче немножко. Сейчас пыль осядет. Ой, у меня и на ушах пыль, я смотрю. А у вас ясница, как будто вы не все. Серебрятся прямо.
0: А как вы скажете, вот как вы обычно это скрываете?
1: И, кстати, вот смотрите, здесь конфетти и серпантин.
0: А вот это можно сказать нам точно...
1: Можно сказать, какой Новый год встречали. Не просто Новый год даже. А сейчас я вам скажу. Подождите, вот я надену это окуляр себе на глаз. Вы знаете, вот судя по конфетти этому, это Ржевская фабрика, наш конфетти. Из этих патрончиков таких, знаете, стрелялок. Да, это Вот куплен был еще в конце 80-х.
0: А-а-а.
1: Вот и лежал, а-а-а, видимо, да. И его жахнули, вот и выиграли. Вот. Так что и Новый год встречали. Вот здесь и какой-то еще что здесь я вижу. Ну так, опять волосы хозяев, конечно, это отдельная тема. Можно целый паик, я понимаю, собрать, а-а-а, из волос вот этих пылесборников. Но интереснее еще и пыль. Боже мой, какая же гадость. Фу, какая вонь. Вы знаете, потому что обувная пыль ведь засасывается, а по обувной пыли даже криминалисты, ага, нюхачи и, ага, пылесборники, они восстанавливают, кто откуда приходил, в какую обувь.
0: Да вы что?
1: Потому что я, вот, моя фамилия Глинский, бывает обувь глина, да, обуви, да, да, да, бывает чернозем. Бывают песок из каких-то даже экзотических стран.
0: Но вот какие самые ценные были находки за этот период?
1: Самые ценные находки – это был шнурок.
0: Да вы что?
1: И шнурок, как мы выяснили, почему-то из левого ботинка Аркадия Райкина. И как он оказался у хозяина, это просто был Иннокентий Васильев, житель Сургута. Как у него Аркадий Райкин оказался? Шнурок, ну, как минимум шнурок или левый ботинок Аркадия Исааковича Райкина, ну, это совершенно точно, потому что когда мы искали, мы обратились к Константину Райкину, и он сказал, что
0: точно,
1: да, у нас стоит,
0: он,
1: на антресоле какая-то пара таких желтых туфель Аркадия Исааковича, нашего великого сатирика, актера, значит, эстрадного, и там в левой ботинке нету шнурка. То и когда мы подобрали, посмотрели, это год выпуска тот же самый, понимаете, потертости все. Вот это загадка. Понимаете, это отдельную книгу можно написать. Вот это вот
0: фактор, конечно,
1: путешествие в пыли, понимаете?
0: Да.
1: Или мои путешествия в пыли.
0: Да.
1: Вот. Поэтому мы, конечно, дождемся пыли инопланетной обязательно. Помните эту песню?
0: Пыль.
1: На пыльных тропинках далеких планет останутся наши с вами, Аркадий, следы.
0: Ну, Равиль Львович, мы очень тронуты вашим приходом.
1: Вот возьмите тряпочку, кстати, протрите тряпочкой, ну, да, вот этой влажной фланелевой себе.
0: Давайте,
1: лоб,
0: может быть, какой-то, да, сделаем вот сейчас то ли перерыв, то ли уже до следующих встреч.
1: Давайте на этом на сегодня,
0: да,
1: остановимся, потому что вот все в пыли, я даже не знаю, как.
0: Да, как-то нужно сейчас привести студию в порядок. Спасибо вам большое за визит. Это очень интересно и с исторической точки зрения, и как вообще вид коллекционирования уникальный. Поэтому,
1: конечно, абсолютно.
0: Мы всегда рады встречаться, и наши радиослушатели тоже пишут нам вот о том, что, конечно, такие гости, как вы, на вес золота, и, в общем, на дороге не валяются, и в пыли, поэтому вы
1: совершенно... Золотой пыли, вы знаете, потому что вот наша пыль вся, можно сказать, она золотая. Каждая крупинка, и мы ее еще будем исследовать, потом вам расскажем. И вам желаем непыльной работы в вашем эфире.
0: Сегодня у нас, кстати... Мы
1: свежих струй,
0: да,
1: свежего сквозняка в креативе вашем.
0: Прекрасные пожелания. Спасибо. Спасибо, Равиль Львович, и до новых встреч.
1: До новых встреч. С удовольствием придем.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Доброй петь в эфире Тифности и у кеморфона Викер Майораистер 6. Перлусгопни зафродил свою партию. Токильянский зэк-премьер Фильзио Перлусгопни зафродил Васю Бартию вперед Летапия. Это произошло зопля разгола в гофлосопливой им Бартии народ Зватопы. Пывший репьер Мисистер сказал, чу не псал всю чуманыч из-за блепром правоцентрамури фопиф пофиф и чуть не упал с притупы от нетомакамака. И чуть не упал с притупы от недомокомокания. Между тем, сенат Летапии готовится провести слогонисфафание об исклюниче попе и перлузгопне из сдафофа пудодепов, что, в свою очередь, жомит физдепри к его аресту по многочисленным убогоновоголобным с ретуплением кекси с несорощипнофедей, злоупотреблением лвостью и организадзе и органонидзе, сраптите, и органонидзе учетик пред, конфиденциальной формопесцией. Сиватуйтесь с мина, это были Тифности, у кеморфона был Викер Малерайстер 6.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.
2: And the still unborn in this hour of our great need.

А теперь на очереди песня для первенца семьи из города Таскалуса, штата Алабама, рождение которого ожидается через 17 секунд. Это будет первое, что он услышит в своей жизни. И, надеемся, далеко не худшее.

Чугунный мавр в мохнатых полукедах считает псов, кружащих за спиной. Движение швабр в одержанных победах мне чудится в виктории одной. И пролагает шмырь струей зеленой скрипучий трап взалкавших коза ностр. Ты пересек пустырь обособленный, червивый раб, упавший на погост. Умолк кинжал, кыргыз привстал влюбленный. Я все сдержал, прощай, лебяжий монстр. Николай Николаевич Мздырлов, 1906 год.

0: присутствовать на съемках фильма по своей книге – это все равно, что смотреть, как твою корову перерабатывают в бульонные кубики. Джон Ле Карре, автор шпионских романов.
1: A été fondée sur deux dates marquantes. Le soixantenaire de la bataille aux abords de Moscou, devenu un tournant dans la grande guerre patriotique de 1941-45, et le 950e anniversaire.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Вот вам билет с плацкарты. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2.

Если вы ищете неприятностей и долго их не находите, не отчаивайтесь. Ким Хаббард.

0: Дорогие наши слушатели радио Чипльдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чипльдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чипльдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дух. .ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чипльдук. И так будет с каждым.

0: пища приходит и уходит, а аппетит остается.
1: Радио Чиппельдук. Великая гастрономическая революция. Переворот на 360 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Does everybody feel all right?
1: Как-то раз в эфире.
2: Мы вам звонили.
3: У нас все ходы записаны.
4: Алло.
5: Алло.
6: Алло. Нас много.
4: Слушаю вас.
5: Нас двое, а вы одна.
6: Елена.
4: Алло.
5: Елена.
4: Да, слушаю вас.
6: Разговаривайте с нами елейным, еленным тоном, потому что вы любите мед.
4: Ой.
6: Вы любите это мед?
5: Она сказала «ам». Видишь, ам, значит, ам, она ам. Как раз ест мед.
6: Да. Просто рукой из банки.
5: Да.
6: Такие вязкие, такие
4: да.
6: тянутся.
4: Да, я обожаю мед.
5: Действительно, если он есть, его сразу нет, поэтому давайте возьмем за основу, что его уже нет. Какой конкретно мед? Видишь, там же 700...
4: А, я очень люблю мед, да. Какой конкретно?
6: Какой сорт вы любите больше всего?
4: Я очень люблю мед бортевой.
5: Гостевой?
4: Бортевой.
5: Я
6: такой себе. Даже... А шандровый как?
4: Ну, шандровый я не пробовала, честно говоря.
6: А падевый?
4: Падевый нет.
6: А каштановый?
4: Каштановый очень вкусный.
6: Тоже любит, да. Так, дальше ставим птичку. Акациевый?
4: Акациевый, да, он очень тянется, красивый, такой прозрачный.
5: А сколько нужно в день принимать меда?
4: Ну, я думаю, что 2 столовых ложек достаточно будет.
5: Время приема?
4: До еды за 20 минут.
6: У вас своя пасека?
4: Нет, у меня не своя пасека. Я работаю в пчеловодческой компании.
6: Какой компании?
4: Пчеловодческой.
6: А пчеловодческая компания. А сейчас мы у вас на работе или где?
5: Вы на пасеке?
6: Вы в этой сетке?
5: Да.
6: В перчатках специальных защитных, нет?
4: Нет, к сожалению, на настоящей пасеке я никогда не была.
6: Вот так вот у нас развиваются разные отрасли
5: любим
6: индустрии.
5: Любим кататься, да, а саночки возить не любим.
6: Обувники никогда не носили, обувь в жизни ходят босиком всю жизнь. Те, кто в космос корабли запускают, сами не летали никогда. Что они могут там сделать, да?
4: Да, к сожалению, так бывает.
6: Ну вот. Мы сами, вот мы в радио совершенно в интернете ничего не ныгрим, ничего не смыслим, делаем интернет-радио. Ну, так вот у нас все. Ну, зато мы любим это дело. Вот вы не были на пачке, а мед любите, правильно?
5: А пчеловодческая компания, это вот что это? Это как?
6: Это компания такая, которая выходит к пчелам.
4: Которая имеет свои пасеки и которая продает мед. А мы его благополучно распространяем и предлагаем людям.
5: А вы пришли туда, потому что вы любили мед, или вы уже придя туда, вдруг поняли, что мед это очень круто?
4: Нет, я очень люблю мед, и я всегда с ним, так сказать, жила с самого рождения. Вот, потому что мои родители очень любят мед.
6: То есть все так совпало, да, да.
5: А вы нам можете
6: прожужжать, как пчела? Какую-нибудь.
4: Что нужно прожужжать, как пчела?
6: Как пчелка прожужжать, ну, какую-нибудь песню. А...
4: Просто там жу-жу-жу, что ли, сказать?
5: Ну, я не знаю.
6: Мелодично, мелодически, чтобы это было.
5: Или просто занести немножечко баночку нам сюда.
4: Так я с удовольствием донесла вам баночку и не одну, и самых разных медов, но, к сожалению, вы находитесь достаточно далеко.
6: Ну да, мы...
5: А где они
6: находятся? Они же в Петербурге.
5: Ну, можно же как-то с проводником.
4: Ну, когда вы будете в Петербурге, я с радостью приглашу вас в наш эпицентр, и вы там попробуете.
6: Да-да-да, вот не дали, как сегодня, приглашали, зазывали нас в Петербург, может такая даже быть оказия, так что вот хорошо.
5: Так, ну ладно, давайте жужжать.
6: Да, мы все-таки музыкальное такое радио.
5: Жужжать можно еще.
6: И мы можем чего-нибудь попросить прожужжать.
5: Прожужжать. Вы можете что-нибудь?
4: Что же вам такое прожужжать?
6: Лучше, вы знаете, вы прожужжите всем своим знакомым уши про радио
4: «Чихпыльдук». Знаете, есть такая хорошая песенка. «А пчелочка золотая, что же ты жужжишь?»
5: Давайте.
4: А пчелочка золотая, что же ты жужжишь? Эх, эх, жалко мне, что же ты жужжишь? Достаточно?
5: Не, мы только ритм поймали. Давайте еще раз. А пчелочка, тара-та.
6: И переходим на рэп.
4: Что тихо. Же ты жужжишь? А пчелочка золотая, что же ты жужжишь, жужжишь? Жаль, жаль, мне что же ты жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне что же ты жужжишь?
5: Так. Ну да ладно.
6: Ой, Елена, вы просто нас...
5: Да, неожиданный такой у нас сладкоежкин вектор получился.
6: Ну что ж, дорогие слушатели, это была медовая страничка. Медовый... час, да, радио «Чипальдук». Нам помогала в этом Елена из пчеловодческой компании. И даже мы слушали музыку в прекрасном исполнении.
5: Будем, наверное, приходить.
6: Будем закругляться.
5: Да, закругляться.
4: До свидания.
6: До свидания. Пока.
4: До свидания.

dors et si tu bouges, le serpent

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

Чиплдук. Шо говорите?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Литературные чтения. Листая страницы классиков.
1: Отрывки из повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» читает народный артист России Сергей Каюмович Шакуров.

Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» листал народный артист России Сергей Каюмович Шакуров.

Отзвучал трек для восстановления нарушенной координации движений. Ну а следующая песня для тех, у кого еще сохранился старый добрый пейджер.

0: Несвежие новости.
1: Из архива.
2: Радио Чапельдук продолжает освещать новости в форматах, адаптированных к состоянию организма наших слушателей в данное время суток.
3: Сейчас время обеденного перерыва, легкого перекуса, аперитива, сэндвичей, снеков, ланчей и бранчей. Мы об этом не забываем.
4: В эфире «Ланч Ньюс» с Николой Свистуновым.
5: В эфире «Ланч Ньюс». Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова поддержала заявку в Сочи на проведение зимней олимпиады в 2014 году, на которую также претендуют австрийский Зальцбург и южнокорейский Пьёнчхан. Об этом агентство «Вестспорт» сообщили в пресс-службе заявочного комитета Сочи 2014. Теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» Уимблдон и Ролан-Гаррос Мария Шарапова выросла в Сочи. Напомнили в пресс-службе. Посол доброй воли Организации Объединенных Наций ООН. Она стала первой в истории россиянки возглавившей мировой теннисный рейтинг. Поддержка Марии Шараповой особенно важна для нас в предстоящие 8 недель, которые остались до голосования членов Международного олимпийского комитета за столицу игр 2014 в Гватемале. Именно в Сочи я влюбилась в теннис. 4-летняя девочка, наблюдая за отцом, игравшим на местных кортах, рассказывала Мария Шарапова. Я с огромной радостью поддерживаю заявку Сочи на проведение зимних олимпийских и параолимпийских игр 2014 года.
4: Это были «Ланч Ньюс» с Николой Свистуновым на радио Чапельдук. Приятного аппетита!
6: Спонсор этого выпуска новостей – овсяные сухарики «Нововоронежские».

0: Для тех, кто при чтении сборника фантастических рассказов Михаила Пухова «Картинная галерея» пропустил 16-ю и 23-ю страницы, вот для этих наших слушателей звучит следующая песня.
1: А предыдущую песню вместе с нами, оказывается, слушали на орбите наши космонавты.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Большинство людей не знает, что большие куски коралла, покрашенные коричневой краской и прибитые к черепу обычными гвоздями, делают ребенка похожим на оленя.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: The outside world is demonic.
1: Heard

0: Вы нам звонили.
1: Ну вот кто-то вроде дозвонился. Алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Алло.
1: Да.
2: У нас вечер. У нас вечер.
1: А это где вечер наступил уже?
2: Иркутская область.
1: Иркутская?
2: Байкала.
1: Какой город?
2: Поселок.
1: Поселок? Записываем.
3: Городского поселок? Типа?
4: Поселочный.
2: Нет, просто поселок Кельма. Кельма.
3: Кельма.
1: Кельма.
3: Слушайте, ну как вас угораздило в Кельме слушать Чипальдук?
4: А что, по-моему, созвучно. Кельма, Чипальдук.
3: Как это случилось? Как вы наткнулись?
2: Как
3: вы наткнулись? Напоролись, может?
2: Да, вы пока еще были как бы в проекте. Я уже знал, что работа и скоро выходит интернет-радио. Ну и потом, как только вышли с того.
3: То есть это вы в 83-м году начали все это?
4: До нашей эры.
3: Предугадывать.
2: Да раньше, раньше. Да раньше.
3: Хорошо, слушайте, продвинутые, так сказать, обстановку.
4: Мы еще ничего не знали, а человек уже знал.
1: Но вы в поселке, там есть кому нас поддержать?
2: Обязательно, конечно, найдем.
1: Ну вот, все, теперь...
2: И мои друзья, кто вас слушает, поддержат.
1: Мы на карте ставим такие флажки здесь, отметки, где нас поддерживают.
3: А вот в Кельме сколько...
1: И вот в Кельме не было, сейчас поставим флажок.
3: Вот помимо Криса Кельме, кто нас слушает еще у вас там?
2: Не Кельме, а Тельман.
3: Тельман? Вот, вот. Вот это погромче, можно?
1: Прекрасно. Отлично. Переводим. Значит, это Станислав из поселка Кельма Иркутской области сказал, вот, подайте на поддержание Чипальдука.
3: Скажите, пожалуйста, а когда у вас вот это вот все-таки началось, вот это увлечение этим Чипальдуком, если по-настоящему?
4: Болезнь.
3: Вот, да.
2: Ой, я его не помню.
3: То есть
2: с самого первого года где-то...
1: То есть вы нас 8 лет с лишним слушаете?
2: Сейчас со времен Воронежка, с воронежского периода. Помню, тогда еще на концерт приезжал Леня Сергеев.
1: Ага.
2: И вот он уже объявил, что выпускается радио.
1: Вот оно откуда, ноги-то растут, да. Ну, понятно. Так, и что, вот еще какого-то колориту нам надайте. Вот все-таки, что там сейчас за окном? Вот вы выйдете из избы, волки воют там, как у вас? Дикий край или как-то оккультуренный, как там?
2: Собаки.
3: А дом культуры собаки есть страшные. Какой-то в Кельмане?
1: Да, дом культуры есть.
2: Обязательно.
3: Дом культуры есть?
1: Есть, говорит. Там. Каждый дом, он культуры.
2: Там, да.
4: Где есть радио Чипальдук, это дом культуры, значит.
1: Но там вот, как я себе представляю, на столбе обычно такой репродуктор круглый, и из него радио Чипальдук льется.
2: Это в Москве так уже сделали?
1: В Москве на Арбате, да. Это мега продвинутые технологии. Мы сейчас выходим на частоте вот радиорепродукторов таких вот, которые в розетку втыкаешь, и там звучит Чипальдук.
3: Ну, на самом деле, очень приятно, понятно, что в таких вот, в общем-то, прямо скажем, удаленных уголках.
1: Да, и все-таки, что мы до поселков дошли, до Иркутской области, достает наш сигнал. И есть люди, которые откликаются среди морозов и снегов теплым сердцем своим горячим, нас не бросают и поддерживают. В общем, светлячок и точечка на карте. Мы видим вас из космоса сейчас, пролетаем как раз.
3: А главное, что с нами уже так давно, что уже...
1: Пора завязывать.
3: Да, ветераны Чипальдука.
5: Они на берегу Ангары стоят, похоже.
1: Вот по карте посмотрели, вы на берегу Ангары, оказывается. У вас Ангара там журчит?
2: Да.
1: Да, близко.
3: Вот видите, как мы знаем все.
4: Вот но вы всевидящее око.
1: В проруби стираете белье или как? Вот?
3: Ну что тебе? Ты, Андрей?
4: Андрей.
1: Ну, колорит
3: хочу. Извините его. Колорит я тебе дам.
1: Хочешь,
3: я тебе дам колорит? Я в балете «Ангара» играл партию воды. Вот правда. Колорит.

0: действительно, колорит. Ленингитные шапочки, капли играл.
1: Для колорита мы Андреев порой окунем.
0: Огромное вам спасибо, что так вы с нами.
2: Кланяемся в пояс низко. Вот, нашли на карте, смотрим. Рядом там Усолье Сибирское, Александровское рядом.
3: Ага. Александровский централ, песня такая есть, да,
0: песня. Сходили бы вы туда, бы тоже там Чапульдуку рассказали.
2: В Сосновке, Белореченском тоже слушают, я думаю. Знаете? И в Большой Елане тоже подсадите человек 500 на Чапульдук.
3: Будем стараться.
2: Спасибо. Это был Станислав из Кельмы, Иркутской области.
0: Наш ветеран, наш ветераны.
2: Тельмы, из Тельмы.
0: Тельмы?
2: Тельмы,
0: да, я про Кельси Кельмы.
2: Крис Тельма, в
0: общем. Тельми.
2: Вот, весь звонок, оказывается, букву потеряли. Ну, нашли, в конце концов.
1: Ну, нашли.
0: Ну, пока.
2: Будьте здоровы, счастья, здоровья всем.
1: Удачи.
3: Пользуясь случаем, хочу передать привет всем друзьям своим, особенно воронежским.
2: Воронеж.
0: Друзьям от Станислава.
2: Там тоже слушают нас и вас знают.
0: Пока.
3: Обязательно.
2: Пока-пока. Спасибо.
3: Пока. Всего доброго. Счастливо, ребята.
2: Значит, уточняем еще раз. Это не Кельма, это Тельма. Поселок городского типа.
0: И там
2: типа.
0: Никогда не был Крис.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

что?

0: Семья, шами пежами, абрасы, кистежа.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
2: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: У микрофона ваш специализированный корреспондент Артем Бабнич. Доллар дорожает, банки закрываются, производство падает. А в Москве открывается новый музей. К чему бы это? Наш собеседник – директор музея аплодисментов, кандидат исторических наук Николай Владиленович Балиголубовский.
1: Во все времена аплодисменты были самым демократическим способом выражения человеческих эмоций. И это не случайно. Ведь для аплодирования не требовалось никаких дополнительных знаний. Языковые барьеры тоже не являлись препонами в деле международной аплодисментации. Термин, кстати, мой, введен в научный обиход на 11-м международном конгрессе аплодисментариев в Цюрихе в 1998 году. Именно поэтому аплодисменты, как понятие международного права свободного волеизъявления человеческой личности, дошли до нашего времени практически в неизменном состоянии. Итак, прошу следовать за мной. В нашем музее аплодисментов мы начинаем экскурсию с зала, где хранятся бесценные экспонаты времен присоединения Воронежского каганата к Сольвычегодскому княжеству. Итак, жаркий ноябрь 902 года. Сольвычегодский князь Даниил встречается с воронежским каганом Харлупой. Историческая запись отреставрирована с аудиофресок Колодниковского монастыря и восстановлена актерами Мариупольского драматического театра имени Лесі Українки.

0: ты по что?
1: Что по что, уважаемый?
0: Ты мне тут по что, хай собачий сын?
2: И тут князь наносит Харлупе историческую пощечину. И еще. И еще одну. Воодушевленная примером своего господина, княжеская челюсть также начала охаживать Харлупиных домочадцев.
3: Собственно, с этого события люди и начали выражать знаки одобрения похлопыванием щек, ладошей, плеч и других выступающих частей тела. А мы получили прообраз современных аплодисментов.
4: Что ж, дорогие друзья, на этом мы пока заканчиваем первый из 5 кусков цикла программ «Аплодисменты навсегда». It's been a hard

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чиппельдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чиппельдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чиппельдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

do nothing else today. Stay here right beside me.

0: Cheepal Duke. Ashkumuk.
1: Cheepal Duke Ashkumuk.
0: Cheepal Duke Ashkumuk. Ashkumuk. Правильно.
1: Cheepal Duke Ashkumuk.
0: XBG Кеймлер Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Чипльдук. Радио Unlimited. Включи Чипльдуктор. Войди в прямой эфир. Собери и разгадай пазл плейлиста веб-радио Чипльдук. Никакого музыкального гарбиджа.
1: No music spam.
0: No junk pops. Don't taste the waste.
1: Test the best.
0: Бузу Бачу. United Future Organization. Air.
1: Caesar Sisters. The Lightning Seeds. Pinkertones.
0: Skiwi. Smash Mouth. Lucky Lysen.
1: Frank Pop Ensemble. Leningrad Cowboys.
0: Divine Comedy. Fantastic Plastic Machine. Hot Chip. Kinky.
1: Torpedo Boys.
0: Bartolomaus and Rabenstein. Kraken. Schmack. Белка и Стрелка. И Цикада Five. Афромедуза. Марди Грас Биби. Ой, Бавой.
1: Вставляет.
0: Классный, клевый супер-саунд-стрим онлайн от радио Чипльдук на интернет-орбите вокруг Земли.
1: Around the globe.
0: Вышел в эфир.
1: Пошел на ухо.
0: Круглосуточный музыкальный стрим.
1: Застримай, Чипльдук.
0: Инсталируй на свой десктоп клиента, поиграй в мюзик-робота, собирай на своем харде лучшие треки, лупы, гэги и сквоши.
1: Друдлы и дриблы.
0: Поймай топовые муз-программы и мюзик-споты. Тихая хрень. Час больного симфонического оркестра. Музыка толстых.
1: На радио тонких.
0: По нашим заявкам.
1: Час легкой тяжелой музыки.
0: Зеленый гуру.
1: Пою в мое отечество.
0: Программа «Б». Проснись и пой.
1: Душевный подъем.
0: Шумовка Безила Шумова. Хрип-шоу рычания ягнят с Киром Лимонадовым.
1: Лаборатория музыкальной аннигиляции с Энтони Березой и Сашей Копейкингом. Лаунж сольфеджио с Вадиком Андреякой.
0: Чип-парад на супер-дуки. Музыкальный мальчишкинг и караоке по-английски. Не прощаясь.
1: Чипльдуки не для скуки.
0: Включив свою аудио-мьюзик-френд-ленту, Барри Адамсон, Бек Морриси, Алекс Гофер, Месье Блуменберг, Нусрат Фатех Али Хан, Пол Анка,
1: Гуд Олдтаймеры, Пол Бюльбюляглы, Вадим Козин, Иван Козловский,
0: винтажные совьет-зонгмейкеры, Дэвид Тухманов, Никита Богословский,
1: Саша Пахмутова, Влад Шаинский,
0: а также хеви-классик-композеры и вау-мьюзик-скор-райтеры Вольф Эмми Моцарт, Фредди Шопен, Йоджи Штраф, Рикки Вагнер, Моуди Мусоргский,
1: Пип Чайковский, Серж Рахманинов
0: и L.1 Megabit Hover.
1: Навьё! Жесть!
0: Чипльдук, Калча Шок.
1: No way! Это Калча Глюк.
0: Каждый клик – фанни бзик.
1: Тотал прикол.
0: На PC и на Mac, Windows Media и флеш-плеерах в QuickTime.
1: И не только.
0: Купи себе high-end.
1: И слушай наш Hi-Fi через свой Wi-Fi.
0: Чипльдук – твой мега-пауэр PlayStation в мире веб-музыки и интернет-тейнмента. Дорогая игрушка.
1: Подвигай свой виртуальный джойстик в детском мире взрослых игрушек.
0: Нью-таймер Чипльдук – всегда на вахте.
1: От совка до звонка.
0: Эксклюзивный музыкальный лейбл Чипльдук класса премиум Pro Peel. Наклей себе наш стикер.
1: Ударь фейсом об лейбл.
0: Поспеши.
1: Fun Limited.
0: Fun
1: или профан.
0: Релакс, и ты свободен.
1: Кто знает, тот отдыхает.
0: Тот нас не хает, я так для себя. Чипльдук. Все, что вы давно хотели скачать,
1: но боялись включить.
0: Тотальный фуллинг, фейкинг и кидинг. От даунтемпа
1: до апстёбинга.
0: Винтажное глобальное веб-радио. Полный Чипльдук.
1: Чипльдец.
2: А кто слушал, молодец.
3: Мы передавали анонс музыкальных программ веб-радио «Чипльдук» на октябрь месяц 2020 года. А сейчас немножко музыки.

0: Лозунг дня.
1: Пора завязывать! Развязывать войны!

lights went down, and the sound began a

0: Добрый день, дорогие радиослушатели веб-радио Чипльдук. Как всегда в это время в эфире программа «Конвертация валют по курсу Центробанка России на сегодня». Итак, мы начинаем. За 100 ангольских кванс, вы не поверите, сегодня дают 44 рубля 34 копейки. Да, забыл вам сказать, что в студии сегодня с вами Антон и Игорь. Вам слово, Антон.
1: Да, Игорь, если мне не изменяет память, то курс ангольских кван, по-моему, понизился, да?
0: Кванз.
1: Поэтому я бы посоветовал нашим юзерам хранить деньги в ботсванских пулах, потому что сегодня курс на 10 ботсванских пул составляет целых 43 рубля 40 копеек.
0: Дорогие друзья, тем, кто не успел поменять рубли на ботсванские пулы, настоятельно рекомендуем замбийские квачи. Сегодня за 10 тысяч замбийских квач можно выручить 60 рублей 4 копейки.
1: Вот. А тем туристам, которые едут не в Замбию, а в Малавию,
0: Куда?
1: Малавия.
0: Малавия.
1: Вот. Там тоже оказывается квачи, но малавийские. И за 100 малавийских квачей сегодня дают 23 рубля 82 копейки.
0: Антон, я бы даже пошутил, квач-квачу рознь.
1: Да, потому что все-таки удобнее, вот на мой взгляд, в малавийских квачах хранить деньги.
0: Или,
1: согласитесь.
0: Скажем образно, хороший квач – малавийский квач. Продолжаем обзор валют по курсу Центробанка России на сегодня на радио Чипльдук. С вами в студии Антон и Игорь. Сто бангладешских... Так это название валюты. Так. Сто бангладешских так сегодня 48 рублей 32 копейки. Вот. А вчера, Антон, вчера... И я прошу обратить внимание и ваш, Антон, и наших радиослушателей. Вчера за 100 бангладешских так давали 48 рублей 30 копеек. Вы видите, как поднимаются таки.
1: Вот интересно, у меня возник вопрос. А есть ли в Бангладеше такая валюта, как не так?
0: Не так. Была такая валюта не так, но после переворота генерала Дафурси валюту поменяли, она называется теперь так.
1: Так, очень интересная информация, спасибо. И к сведению туристов наших, которые собираются ехать в Эфиопию, очень важная информация. 10 эфиопских быров составляет 30 рублей 4 копейки. И прошу обратить внимание, вот нам недавно позвонили из эфиопского посольства и настоятельно предупредили, чтобы туристы не меняли быры на улице, а только в обменных пунктах, потому что в Эфиопии сейчас буквально наводнена фальшивыми бырами.
0: Итак, 10 эфиопских быров, 30 рублей 4 копейки. Ну что ж, дорогие друзья, это была наша ежедневная программа «Конвертация валют» по курсу Центробанка России на сегодня на радио Чипльдук. Благодарю вас за внимание, успехов вам в тяжелые времена кризиса, экономьте деньги, храните их в бырах, таках, квачах, пулах, кванзах. С вами был Антон
1: и Игорь.
0: Всего доброго, спасибо.
1: До свидания.

0: Вы слушали музыку для музыкального сопровождения вращения нашей планеты вокруг своей оси.
1: А вот в ботиночках на тонкой подошве как нельзя лучше согреваться и припрыгивать на снежку возле антарктической станции Моусон под нашу следующую песню.
0: Это сейчас как раз собирается делать аргентинский ученый-полярник Рауль Лопес, забывший дома валенки.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: листая страницы классики.
1: Антон Павлович Чехов. Ванька. Отрывок.
2: Милый дедушка Константин Макарыч, и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни мамки, только ты у меня один остался. А вчера мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волоса на двор и отчесал шпандером за то, что я качал их него ребятенка в любке и по-нечаянно заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку. А я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тикать. Под мастером надо мной насмехаться, посылают.
1: Прозвучал отрывок из рассказа Антона Павловича Чехова «Ванька» в исполнении студента филологического факультета Воронежского университета Бохонго Я.
2: Я буду тебе табак тереть.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Мы пытаемся дозвониться в город Циндао, Китай. Ярику.
4: Алло.
3: Это Ярик, он же Ярослав, он же ярко очень.
4: А, да.
3: Чип и Льдук вас разбудил. Сколько там в Китае, в Циндао сейчас время?
4: Да не так уж и поздно, 13 минут 12-го.
3: А в Китае никогда не поздно, всегда люди работают, всегда чем-то заняты.
4: Он никогда не спит.
3: Китай не дремлет, вот, и радио Чип и Льдук тоже. Но вы с нами или вы забросили, отключились, оборвали интернет? И
4: да вот второй вариант.
3: Оборвали.
4: Вы меня просто выдернули.
3: Выдернули обратно в эфир.
4: Обратно,
3: вы в прямом эфире, между прочим, в живом. Но вы давайте переключайтесь, бросайте это вот китайский интернет Чип и Льдук, который вы слушаете вместо нас, где все непонятно, и давайте на родные, так сказать, частоты переключайтесь.
4: С удовольствием. Но надо ваша помощь, Чип и Льдук. Как эта процедура проходит обычно?
3: А вот нам ваша помощь нужна, чтобы мы продолжали вещать. Вот. Но мы не об этом. Значит, помощь нужна. Как слушать Чип и Льдук? Набираете три немецкие буквы W, знаете такие? Или уже на китайщине там забыли такие. Немецкий? Вот.
4: Они, между прочим, тоже используются тут в Китае.
3: Вот. А как называется W по-китайски? Как это звучит?
4: Как просто, оно даже не звучит, оно...
3: Но тройное... Они же не говорят по-китайски тройное W, а как-то говорят ведь это.
4: Я такое боюсь воспроизводить, честно.
5: Наверное,
3: ну хорошо, значит, после вот этих вот трех... После этих трех звуков, значит, цифра 4, потом буква D английская.
4: Так, подождите, я, между прочим, сейчас все это делаю, так?
3: Да.
4: Четыре,
3: потом без пробелов подряд, буква D.
4: Конечно.
3: Так, потом буква U английская.
4: Буква U есть. Вот мне уже Google Search выдает подсказку следующей буквы.
3: K.ru, правильно? Все.
4: Так, точно.
3: Вот, заходите. И входите, например, в пункт наверху «Слушать радио». Выбираете... А как слушать вы будете? В браузере или в плеере?
4: Это вы торопитесь, Чип и Льдук. Это вы очень хорошо думаете о китайском интернете.
3: Ясно.
5: А как на него вообще думать? Мне кажется, что должен быть стримглав.
4: Не, на самом деле все очень медленно. Все через VPN и через разные хитрые программы.
3: Но все это за китайскую великую стену, видишь?
6: Пока переползал сигнал через стену.
4: О, открыл. Все, готов подключаться.
3: Вот. Это реклама быстрого китайского провайдера интернета. Как он называется?
6: Тэнгэнджу.
4: Дэнсин.
3: Дэнсин. Самый быстрый китайский интернет.
4: Из самого медленного интернета.
3: И еще за рекламу на радио Чип и Льдук мы с них бабок срубим. Так им и скажите.
4: Ну что? Я к ним в офис завтра же заявлюсь, мне скажу.
3: Да. Ну что, открылся сайт или что?
4: Есть.
3: Или только еще включился ваш 286-й процессор?
4: Есть слушать радио и слушать шутки.
3: Ну, что смотря хотите. Можете вообще ничего не слушать. Если радио слушать, поток вот радио, конечно, онлайн, то тогда слушать радио выбираете в браузере или в плеере, выбираете качество. Но если вы не абонент, то пока лучше вам, наверное, открыть качество какое? 128, среднее, да, или высокое?
4: Я боюсь, если я выберу высокое или даже супер,
6: то все зависит.
4: Дай бог,
3: да, то тогда весь китайский интернет заглохнет.
6: Зависит.
3: Веерное отключение интернета вплоть до провинции Ханчжоу.
4: От Даляня до Гуанчжоу все просто станет.
3: Так, ну, ладно, пока он загружается, вы скажите
5: по-китайски.
3: Давайте, знаете,
5: скажите всем китайцам сейчас в прямом эфире, чтобы они поддерживали Чип и Льдук.
3: Нас в Китае ведь слушают, вы не один там, действительно, там несколько миллионов, это, конечно, мизер для Китая, но несколько миллионов слушателей у нас есть.
5: Скажите по-китайски, мол, поддерживай Чип и Льдук и...
4: Чинай де чунго пхангьоу, зай чунго де вайго пхангьоу, о сиван, о мэн дадя то нэн джичи Чип и Льдук, и нян квайла, шхун я квайла.
3: Как будет? Гони монету, в общем.
4: Гэй во тьэ. Вот так вот и будет.
3: Ну, понятно. Это был Ярик Ярослав из Циндао. Вот, у которого так и не загрузился прямой эфир радио Чебульдук из замедленного китайского интернета, самого быстрого в Китае, но медленного для нашего шустрого
7: радио.
3: Радио, да.
4: Не, ну, Чебульдук, вы показали, как, собственно, да, реанимировать бойцов в боевых условиях.
3: Конечно.
4: Я сейчас пойду дальше разбираться с
5: этим. Ну, вашими молитвами. Да. Идете разбираться, что вы разберитесь уж.
3: Давайте, и уж нас не бросайте, мы будем контролировать вас ежемесячно.
5: Пока.
4: Пока.
3: Пока.

Плейлист «Радио Чипыльдук» продолжает музыкальная композиция для рыжих автопарковщиков с фамилией, начинающейся на букву «З».

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: Даже среди начитанных и образованных людей нынче редко встретишь того, кто помнит, что...
1: Что в 1951 году в Лондоне состоялся званый ужин в Букингемском дворце по случаю юбилея Ее Величества Королевы Елизаветы.
0: Английской королевы, а не кого-нибудь.
1: С этого ужина советская делегация
0: во главе с министром иностранных дел Вячеславом Молотовым
1: ушла по-английски, не прощаясь.
0: Хотя и пришла туда по-русски, не здороваясь.
1: Задумайся.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: В гостиной радио Чиплетук Аркадий Марчеллионис, а значит, в эфире программа «Встреча с интересным человеком». Тихон Спицын сегодня у нас в гостях, представитель фирмы «Тапки Unlimited».
3: Добрый день, добрый день. Аркадий, дорогие слушатели, рад, что мы встретились.
2: Интересная, интересная беседа у нас с вами предстоит. «Тапки Unlimited». Что же это такое? Как-то немножко сначала смешно слушается, нет?
3: Не находится. Ну, вы знаете, это, может быть, на первый взгляд так покажется. На самом деле это очень важная тема. Это обувь из обихода каждого человека. У кого из нас нет тапок, тапочек,
2: ну, конечно,
3: домашних.
2: Да.
3: Причем по несколько пар. Есть любимые тапочки, есть тапки, которые мы не можем выбросить никогда. Кто-то по-разному, может быть, их называет. Вот, поэтому
2: сейчас
3: наша
2: очень,
3: фирма...
2: Извиняюсь, что перебиваю.
3: Да-да.
2: Очень модные одноразовые вот тапки. Где
3: одноразовые тапки,
2: время,
3: многоразовые, да. Вечные тапки.
2: В поезде вы ты знаете, можешь получить в отеле.
3: У нас есть салон Home Slippers на Кузнецком. Там в этом году модельный ряд этого года, новая коллекция. Это новая коллекция осенняя. И там представлены очень интересные модели. Если хотите, я вам немножко расскажу.
2: Конечно, да, конечно. Ну, вообще, может быть, предысторию фирмы, ну и сегодняшний день.
3: Да.
2: Как вам удобно?
3: Нам просто показалось, что эта ниша тапочная не заполнена и как-то игнорируется. Это несправедливо. И в конце концов, это прибыльно, это бизнес, ничего личного. И для российского консюмера вот разработать это, развить эту всю линию тапок было бы очень своевременно и актуально. Вот у нас тапочки – это не просто, знаете, вульгарное такое какое-то такое изделие, которое ты сунул потную ногу или ногу в чистом шелковом носке и пошел и забыл через секунду. Нет, это твой дружок. Дружок, с которым ты живешь, движешься по квартире, иногда
2: как
3: и по офису.
2: Питомец, что ли, какой-то домашний
3: почти,
2: животное?
3: Почти, да, почти. Не случайно, вы же знаете, есть много тапок, которые выглядят как какие-то зверушки домашние,
2: да,
3: какие-то мультперсонажи и так далее. Но мы пошли дальше. У нас есть тапочки на зимней резине, например. Противоскользящие тапочки, потому что иногда на паркете, на каких-то покрытиях, ламинате шипованные тапки для скользкого паркета как раз. Причем это резиновые шипы, они не вредят покрытию. Вот. Есть тапочки с омывателями, когда какая-то пыль, значит, может попасть на тапочки, брызги, если вы умывались, то они очищаются. У тапочек очень высокая носкость, хорошая проходимость. Они хорошо считывают дорогу и держатся в потоке. Потому что иногда ведь бывает дома, даже дома целое столпотворение. Много домашних, кагал, детей или гостей.
2: Ну, гости пришли.
3: Конечно, и тогда держать скорость в потоке, в пробках дома, это тоже важно. Поэтому есть у нас тапки и с навигатором. В больших квартирах это тоже очень важно, особенно для гостей. Потому что можно заблудиться.
2: Так.
3: Да, это очень важно. Тапки
2: вот,
3: с навигатором...
2: Тапки всегда ассоциируются с домом. А можно ли в этих тапках на улице как бы ходить?
3: Можно выйти на улицу, но это тогда другая модельная линия. Сегодня я вот больше бы сфокусировался на домашних, офисных, так сказать, для закрытых теплых помещений тапок. Хотя и помещения холодные тоже могут быть с нашими тапками. У нас есть тапки с подогревом. Там супинаторы стелек из наноматериалов, и они на естественном обогреве разогреваются просто от ходьбы. Даже так.
2: А давайте сразу уточним. Тапки. Значит, мы всунули ногу, я так понимаю, и пальцы могут торчать в этом модельном ряду или нет?
3: Конечно. Есть разные линии, да, могут торчать все пальцы, могут торчать четыре пальца, а один быть как бы окольцован, могут все пальцы быть закрыты, может выдвижной быть такой кожух. Вы с пультом управления нажимаете, и в зависимости от того, жарко ноге или
2: вот это
3: прохладно,
2: очень удобно, это
3: да,
2: очень
3: то
2: удобно.
3: Открываются пальцы, открываются дополнительные отверстия, и идет вентиляция. Вот. У нас гибкая ценовая политика. Не думайте, что все это баснословно дорого и что это не может позволить себе какой-то рядовой потребитель.
2: Все-таки тапки ассоциируются у многих какой-то действительно одноразовой историей, что их уже, что называется, не постирать, их как бы там надел и выбросил потом. Каков
3: Нет,
2: срок службы?
3: Конечно, есть и одноразовые тапочки. Есть даже такие тапочки на несколько метров. То есть вам нужно пройти просто от кровати до умывальника. И вы идете, да, и все. Собственно, потом тапочка сама исчезает. Она растворяется, деструкция такая. И это экологично. Вот ничего не нужно выбрасывать. И Потрясающе. Они понимают, что через несколько метров они уже будут не нужны. Угу. Вот. У нас это еще не все.
2: Я
3: Ведь
2: понимаю.
3: Есть тапочки
2: интересно.
3: Со спидометром скорости, с таймером, с будильником. Понимаете? Потому что любая функция может быть с напоминанием. То есть вы куда-то идете, вы, знаете, как бывает, из комнаты в комнату шли и забыли зачем пришли.
2: Да.
3: А вы запрограммировали, что типа я пришел сейчас там, не знаю, налить себе чашку молока. Вот. И они вам об этом напоминает. Вот. Или будильник, конечно, это совершенно напрашивается. Вы просыпаетесь, вам ваши близкие тапочки говорят, пора вставать. И даже придвигаются уже в удобное положение. Это вам не нужно будет нащупывать, искать босой ногой под кроватью, вообще, куда девалась моя тапочка. Вы вызываете тапочки из прихожей где-то. И там включена функция, значит, найти тапку.

0: и с обработкой, и могут быть одарированы...
1: Как бы вонючие ноги, они там сразу...
0: Они обрабатываются, вентилируются, да, и, собственно, все нивелируется, да. Тапки могут быть одарированы запахом земляники, сандалового дерева, жасмином, кофе, на любителя, понимаете? Камчатским крабом. Есть любитель, чтобы тапочки пахли камчатским крабом. Кто-то вырос в Приморье, допустим, на выбор, пожалуйста. На ночь тапочки, конечно, надо парковать в специальное зарядное устройство.
1: Ага.
0: Желательно, да.
1: Вот, так, значит, все-таки на ночь лучше ставить. Сколько аккумулятор? То есть на ночь нужно подзаряжать.
0: Аккумулятор довольно долго, гораздо дольше, чем у современных смартфонов. Но все-таки время от времени их надо подзаряжать. Ну, лучше удобно на ночь вы поставили их на подзарядку.
1: А нет вот такого, я не знаю, фантазирую, чтобы тапочек весь телефон одновременно был. То есть ты как бы берешь тапочек и в него говоришь «Алло» там. Ну, то есть как
0: замена. Хорошая мысль, да, хорошая мысль. Мы передадим тоже это нашим разработчикам, да. То есть фотография человека, который держит у уха тапку и говорит...
1: Нет, просто очень часто бывает, что у человека должен быть запасной телефон. Допустим, если твой телефон вдруг сломался, такое бывает. Второго телефона нет, аппарата нет, что делать?
0: Конечно, ты хватаешь тапку.
1: И в нее просто говоришь. Да. Это выглядит нелепо, но это удобно в конце
0: концов.
1: Удобно,
0: конечно. Тем более она не воняет, поэтому вы спокойно можете к ней говорить и слушать. И она мягкая, приятная. Вот дополнительные функции там. Она может светиться с неоновой подсветкой. Тапки из кожи крокодила, носорога. Или вот новая совершенно линия, так. Обратите внимание. И тапки из кожи элитных офисных кресел и диванов, списанных, понимаете, это вот из кабинетов, престижных кабинетов важных начальников, иногда списывают мебель кожаную. Вот, так вот из этой кожи прекрасные мы шьем тапки.
1: Вот ковер-самолет такая из детства, из сказки. Вот не может быть тапки, которые едут? Ну как вот ты встал в тапку?
0: Тапки на воздушной подушке, да. Это тоже разработки. Но дело в том, что они массивные, конечно, потому что там, чтобы создать достаточно мощный поток, то толщина подошвы, она сантиметров 30-40, понимаете? То есть она такой платформе.
1: Себестоимость таких тапок достаточно высокая.
0: И потом иногда высота... подошвы такая высокая, что вы как бы макушкой упираетесь в потолок. Не везде будет удобно ходить просто в таких тапках. Летать, точнее, и плавать.
1: Можно ли потерять вот один такой тапок, или это практически невозможно?
0: Практически невозможно. Есть функция, да, найти тапок или вызвать его. Он сам приедет к вам. Вот. Есть тапки у нас на домашние, на шпильки. Для женщин, пожалуйста, или для мужчин-любителей. Домашние тапочки на шпильках. Вы знаете, женщинам не хочется из них даже вылезать. Это миф, что шпилька неудобна, высокий каблук. Нет, наши тапочки домашние сделаны так удобно, по подъему. Они объемлют, так сказать, стопу. Так все удобно. И домашние тапочки на шпильке 14 сантиметров. Это великолепно.
1: Ну, как-то у меня не монтируются до сих пор. Но если вы
0: они
1: говорите,
0: даже
1: я верю,
0: спят в них. Они не хотят из них вылезать, женщины.
1: Потрясающе.
0: Понимаете, да, вообще. Это надо видеть, понимаете, надо подержать в руке. Но шпилька, в принципе, отстегивается или меняется угол ее наклона. Там, так сказать, такой регулятор угла.
1: Не кажется ли вам, что когда-нибудь... вот тапки превратятся в такой маленький компьютер, что возможно усовершенствовать тапки до такой степени, чтобы они имели функцию, ну, ноутбука маленького?
0: Конечно. Более того, я думаю, что, в принципе, тапочки как вообще средство передвижения, которое поднимет вас над городскими пробками, над потоком, на прогулке, это дело недалекого будущего. Может быть, такой, как ранцевый двигатель, да, за спиной. Но это же неудобно, правильно? Вы можете за спиной носить более полезные какие-то вещи. Но тапочки, которые всегда на ноге, и вы в них летели в гости, на работу, в офис.
1: Очень красиво. Как бы, так я бы сказал, даже романтично, футуристично. Тихон Спицын, представитель фирмы «Тапки Unlimited», сегодня в гостях.
0: Приходите в наш салон «Home Slippers» на Кузнецком. Можете прийти хоть босиком, ну а тапочки мы вам подберем. И все это померите, пощупайте. И,
1: ну,
0: я
1: вся
0: думаю,
1: линейка представлена в салоне или что-то на складе? И
0: безусловно,
1: можно...
0: на складе есть, на нашей фабрике, да, в Конаково шьются и... отливаются и печатаются на 3D-принтерах тапки сейчас.
1: Это
0: уже
1: российская технология? Или все-таки это международные? У вас какие-то... Есть ли аналоги западные?
0: Я бы сказал, нет. Близко

0: таких серьезных конкурентов нет. Угу. Сейчас как-то, видимо, там не до тапок, понимаете? Угу. А наш человек, он более домашний, он расслаблен, он уверен в завтрашнем дне, он любит домашних, жену, ребенка, собаку, угу. Он в теме тапочек. Там, понимаете, человек всегда в бизнесе, он озабочен, он что-то подсчитывает.
1: Все время ему нужно платить счета.
0: Счета платить, да. И поэтому он, ему некогда и тапочки-то эти носить. Угу. Он пришел и, так сказать, свалился спать. Угу. Все, чтобы завтра утром быть свежим, чтобы его не уволили, не потерять рабочее место и опять оплачивать счета и так далее.
1: Ну что ж, очень поэтому, приятно, что это наша разработка.
0: Да.
1: Это очень как бы настраивает на позитивный такой лад.
0: Конаково рулит, я вам скажу. Да.
1: Спасибо огромное, что пришли сегодня, рассказали. Я думаю, что многие наши радиослушатели направятся в салон примерить, а может быть, даже сразу и приобрести. Спасибо вам за интересный рассказ.
0: Да.
1: И,
0: спасибо.
1: Друзья, всего доброго. В гостях у программы «Встреча с интересным человеком» был Тихон Спицын.
0: До свидания.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Мы вас слушаем. А, вот мне тут подсказывает, что это нам звонит Егор Волочаев из Ивановской области. Алло, Иван! Мы вас не слышим. То есть мы звонок ваш слышим, а вас не слышим. Попробуйте перезвонить. Иван, мы по-прежнему вас не слышим. Плохая связь. Вот звонок сорвался. Вот мы слышим, что ваш звонок сорвался. Сейчас мы сами вам попробуем перезвонить, Иван. Не отходите. Иван, вы нас слышите? Нет, сегодня, видите, плохая связь. Видимо, вот видимость плохая, а слышимость хорошая.
1: Иван, у нас идут помехи, сильно фонит. Отойдите подальше, пожалуйста, от аппарата со своим приемником. Вот мне тут подсказывают, отползите, пожалуйста, подальше, если можете. Иван, вы нас слышите? К сожалению, у нас не получается с вами связаться, но не вешайте сорвавшийся звонок и оставайтесь там, где вы есть. Мы обязательно вас найдем, будем созваниваться. Иван, до связи.

Внимание, друзья, заходим на сайт 4duk.ru прямо сейчас вот. Ага, сейчас не можете, ну, может быть, тогда вечером, да? И обязательно поддерживаем радиостанцию Чип и Льдук. На сайте это сделать довольно просто. Можно посмотреть, какими способами. Но самое главное, что без вашей поддержки радио Чип и Льдук не сможет существовать. И заранее вам спасибо.

care of people, do we?

0: Как бы ньюз на радио Чупельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чупельдук Тимофей Кузин. В эфире новости по материалам агрегатора New News Press All Around the World. Цены на непродовольственные товары могут увеличиться, предупредила Ассоциация компаний розничной торговли. Это произойдет из-за резкого подорожения контейнерных перевозок.
2: Смотрите, яйцо с лимоном, потом съешьте его, эффект мгновенный. Грибок ногтя лечится одноразово и на всю жизнь.
1: Контейнерных перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортным, сказано в СМИ организации.
2: Инфекционист присутствия грибка ногтя говорит об одном. У вас в крови...
1: Стоимость логистики в январе этого года выросла на величину до
2: 600%
1: по сравнению с октябрем прошлого года. Уточнили крупнейшие торговые сети, ритейлеры попросили министерство учитывать этот фактор при анализе динамики цен.
2: Природные частицы будет 120 на 80, не более, если вы примете обычные...
1: Вы слушаете новости по материалам сайта New News Press Around the World. Больше всего может подорожать бытовая техника и электроника на 20%
2: оценили эксперты. За 5 дней. Рецепт такой. Одна ложка простого.
1: Федеральные ритейлеры предупредили, что цены на непродуктовые товары могут еще больше вырасти.
2: Скипите бананы, выпей эту воду на ночь, утром не поверите глазам. У вас их больше нет, но вы...
1: Организация указала, что стоимость контейнерных перевозок из КНР из стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь этого года значительно повысилась. Это касается как морского, так и железнодорожного транспорта. Этот факт приведет к соответствующему увеличению розничных цен.
2: У кого диабет, простите скорее, пока не удалили. Это снизит сахар за 2 дня. Хирург, пенсионер. Расчистите сосуды.
1: Проблемы
2: дома.
1: С погружением цен на логистику в основном морские перевозки носят временный характер, сказал глава ассоциации. Он напомнил, что в прошлом году на
2: это
1: фоне пандемии
2: метод избавит от висящего пуза за 5 дней и выгонит 10 килограммов жира. Мне 55, а выгляжу я моложе.
1: Министерство учтет фактор повышения стоимости контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии при анализе динамики цен. Добавили в министерстве.
2: Присядьте, если вы стоите. Химик потряс медицину. Сосуды чистит как пылесос. Вместе с теплой воды с 36 на 167 лет. Вот кто приказал ему отдать.
1: Мне эта гимнастка рассказала о себе. Присядьте. Поэтому ассоциация проинформировала.
2: Если отекают ноги, не медлите, срочно чистите сосуды. Вот рецепт. Любой вид ногтевого грибка исчезнет за 4 дня. Натрите распаренные ноги обычным.
1: Продолжаем новости по материалам сайта New News Press Around the World. В студии Тимофей Кузин.
2: Скрыв завещание, жена известного актера
1: просто
2: онемела.
1: Сколько можно, если болят суставы и позвоночник? Срочно прекращайте с утра пить.
2: Без операции и уколов даже в 90 лет. Запишите, врачи не говорят это.
1: Венеров. Лучше вставных зубов
2: вот что обязательно случится с теми, у кого дома
1: девушка
2: растет алоэ.
1: Девушка засыпала со своим питоном, пока не заподозрила нечто.
2: Я избавился
1: нечто
2: от грибка ногтей за 4 дня. Запишите мой рецепт.
1: Богачка из Уфы. Нищета уйдет. Храните на кухне
2: обычную.
1: Съешьте
2: ложку мяда
1: с чесноком натощак. Эффект уже вечером. Килограмм жира. Пишите.
2: Мужчину искали целый месяц. Вот что сотворил с ним медведь.
1: Она. Не упадите.
2: Первая брачная ночь на Руси не для детей. Покраснеете.
1: Проблемы с повышением цен на логистику в основном морские перевозки носят временный характер, сказал глава ассоциации. Это были новости на радио Чупельдук по материалам сайта New News Press Around the World. С вами в студии был Тимофей Кузин. Продолжаем наше вещание.

песни для близоруких дальнобойщиков Рангуна звучат в этот час по просьбе приморских библиотекарей.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Арбитр неоновый глагола, возбухни чистым пузырем, влекомый сквозняком эола, взмывай, авророй озарен. И под косыми небесами, усами задевая зыбь, ты, избегая описания и огибая распи... огибая

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: For you, Pierre B. Ah,
1: mais il y a une époque où les jambes de Marlène Дитрих.
2: Это была минутка веб-радио Новой Каледонии на радио Чипльдук.

радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Добрый день, друзья. В эфире наше ток-шоу. Очередной выпуск. И сегодня у нас, как всегда, острая тема. И наш сегодняшний гость – эксперт по соответствующему вопросу Ян Львович Чесачев. Здравствуйте, Ян.
1: Добрый вечер.
0: И я ведущий Мирослав Верещагин. И наша сегодняшняя тема, как всегда, очень острая и категоричная. Должен ли человек быть дома или на улице? То есть, человек, где твое место? На улице или дома? Надо, мне кажется, определиться в этом вопросе. Потому что такая метафизическая неопределенность в этой дилемме порождает постоянный невроз в человеке. Итак, давайте разберемся, взвесим, где же все-таки человеку быть. Пожалуйста, Ян Львович.
1: Вы знаете, я считаю, что мы должны начать все-таки с детства. Проблема важная, которая поднималась, это проблема для детей, проблема улицы. Вот человек, ребенок находится на улице, улица воспитывает его, он проходит школу жизни на улице.
0: Да, синяки, падения какие-то.
1: Да, это социализация,
0: таскать общение. Таскать кошек за хвост, общение со сверстниками. Вот. Я понимаю вас.
1: Понимаете?
0: Да. Поэтому... Свежий воздух, да, движение.
1: Окей. Здесь явно хорошо, да. Конечно, что ребенок находится на улице.
0: Но ребенок вырастает.
1: Да.
0: Я не говорю о том, что и для ребенка полезно все-таки быть дома. Может быть, ребенок должен быть дома всегда? Потому что тогда он под надзором. Он защищен от каких-то инфекций, переломов, укусов собак.
1: Да, но рано или поздно, ему придется выйти из дома. Понимаете?
0: Зачем? Вопрос, зачем? Что он забыл, в общем-то, по сути? Если ребенка определить, чтобы он был дома, угу. Понимаете? Как постоянное место его нахождения.
1: Вы понимаете, в чем все дело? Дело в том, что вот улица... Это все-таки что-то, куда можно бежать, где можно идти. Это большое пространство.
0: Да.
1: Дом, если ребенок находится дома, это маленькое пространство. И рано или поздно ему захочется, и тогда он может, что называется, выйти
0: из окна, улизнуть на улицу.
1: Шагнуть наружу.
0: То есть как запретный плод, да, как кошка, которая мяукает, или собака в прихожей просится на улицу.
1: Мне кажется, что на разных этапах жизни человек должен быть в разных местах. Вот если он маленький, он хорошо бы, чтобы он был на улице.
0: Нет, мне кажется, это как раз мы возвращаемся вот к тому, что и порождает этот внутренний конфликт, этот невроз, когда человек мечется между двумя какими-то точками пребывания, двумя статусами, состояниями, видами деятельности. Мне кажется, нужно определиться. И все-таки вот, Ян, значит ли это, что вы вообще в принципе склоняетесь к тому, что человек, не только ребенок, а выросший ребенок, взрослый человек, давайте перейдем все-таки к взрослым, должен быть на улице. Мы не рассматриваем промежуточных состояний, понимаете, вот этих вот метаний. Мы должны определиться.
1: Я вам так скажу. Жена должна быть дома. Понимаете?
0: Меня? Тут нечего возразить.
1: Вот. Если мужчина приходит домой, а жены нет...
0: Жена на улице.
1: Жена, например, на улице, да? Понятно.
0: Что она там делать может?
1: Ну, тут однозначно нет.
0: Конечно.
1: А семья – это очень важно.
0: То есть жена – домашний очаг.
1: Да.
0: А мужчина – кормилец.
1: Ну это хорошо. Не я придумал.
0: Тогда каким образом тот же кормилец должен подавать вот добытую пищу, провиант, товары в дом, где находится жена?
1: Вы хотите сказать, что она должна выходить на улицу и забирать эти... и уходить домой?
0: Нет, по мне могут быть какие-то устройства, приспособления, подъемники, в конце концов, корзина на веревке,
1: может
0: на которой
1: быть.
0: Она может поднимать. И мужчина-добытчик, который всегда на свежем воздухе, на улице, в хорошей форме, в тонусе, в конкуренции с себе подобными, так сказать, вот самцами, назовем это своими именами, он обеспечивает это, а жена дома, с ребенком, кстати, занимается им. Они в безопасности, в стерильно-гигиеничной обстановке. Вот. А он туда подает.
1: Понимаете, в чем все дело? Философский вещь. Момент. Те, кто все время находится вне дома, они же внутренне хотят домой. Дорога домой, путь домой. Здравствуй, вот. Милый отчий дом. Понимаете?
0: Да вот в этом и диалектика. Из-за этого мы и не можем решить эту проблему.
1: Человек, а тот, кто все время находится дома, он же хочет полета. Он же хочет движения. Каких размеров должен быть дом, чтобы человек мог почувствовать там себя свободным, крылатым?
0: То есть вы считаете, что дело в размерах? То есть если дом будет очень большим, а улица очень короткой и узкой, то исчезнет эта проблема?
1: Ну, исчезнуть она не исчезнет, но, по крайней мере, острые углы будут не так маленькие. Да, в большой квартире просто на острый угол напороться сложно. Если квартира маленькая, человек чувствует себя
0: зажатым. Ну, вы ведь неоднократно
1: зажатым,
0: ловили
1: понимаете?
0: Себя, вот самого лично. То есть вас тянет, когда вы дома, всегда тянет на улицу. Как-то вы засиделись, застоялись, кажется, что там движение, движуха, так сказать, настоящая жизнь. Какие-то соблазны, пусть даже и с опасностями вперемешку. Там жизнь. А вы где-то вот тут дома, и праздник без вас где-то происходит. Правильно?
1: Это совершенно...
0: И наоборот.
1: Я вам скажу по-другому,
0: да.
1: Даже без наоборот.
0: Так.
1: Если вы находитесь на улице, если вы находитесь дома. А еще же есть удивительное состояние. Третье,
0: да.
1: Голубчик мой, если вы находитесь в гостях. Это что такое? Это вы находитесь не дома и не на улице. А вы находитесь в другом доме, где тоже есть движение, понимаете? Но это не дома.
0: Но чтобы попасть туда, вы все равно должны пройти
1: вот,
0: через улицу.
1: Вот,
0: поэтому мы пока
1: вот.
0: Не рассматриваем вот это вот следующие этапы. Давайте ближайшие два вот этих состояния рассмотрим.
1: Сейчас современное, ты можешь заказать себе на дом еду.
0: Да.
1: Что человек должен, так сказать, делать? Он должен спать, он может кушать хочет.
0: И работать.
1: Да, все это можно делать дома сейчас.
0: Но и на улице можно организовать такой сервис, что туда вам привезут на улицу ваш любимый диван, кресло ваше кожаное удобное, перед ним привезут, поставят ваш телевизор большой с хорошими домашними колонками и вообще любые какие-то гаджеты ваши из дома, там соковыжималку, мясорубку и так далее. Аквариум с рыбками привезут и поставят там, понимаете, все это на свежем воздухе, ну, под навесом на случай дождя. Могут привезти, в конце концов, постель с любимой женой под теплым одеялом, знаете, на полчасика. Ну, потом все это увезти обратно домой.
1: Нет, но если вы все время находитесь на улице,
0: то что?
1: Рано или поздно, вас назовут бомжом. Как бы вы ни выглядели на улице, каким бы продвинутым, с какими бы гаджетами вы не были, вы все равно бомж.
0: Ну, а если вы все время дома, то также можно назвать вас узником каким-то, невольником. Ну, просто вот это метание, понимаете, все время невроз между двумя этими состояниями. Ты дома хочешь на улицу, а на улице всегда тянет домой. Пора с этим уже закончить, мне кажется.
1: У вас есть вот решение этого вопроса? Вот
0: вы... Нет, поэтому мы и приглашаем специалистов, экспертов, вот как вы... Какие-то социологи, психологи, психиатры даже подчас, экономисты. Здесь все аспекты важны. Политика.
1: Если человек...
0: Вот
1: так.
0: Если народ, весь народ будет на улице, это хорошо? Шире вот вопрос поставим. Представляете, какой риск? Это будут беспрерывные какие-то тогда шествия, какие-то сборища, вечи и митинги.
1: А если люди будут все по домам?
0: Это тоже вот этот эксперимент. Вот вся страна и все дома сидят. Представляете? По домам.
1: Вопрос, где человеку более комфортные условия можно создать, дома или на улице? На улице человеку рано или поздно станет холодно.
0: Ну что значит холодно? Он же не будет сидеть там сложа руки. Он же добытчик, он будет там охотиться, копать, пилить. Ему будет чем согреться.
1: У него нету своего угла. Нужен свой угол.
0: Можно создать, можно построить углы на улице.
1: Можно построить
0: углы. И люди
1: углы,
0: в них у уже костра строятся, будут греться.
1: Люди строят
0: такие углы.
1: Есть проблема
0: в углах. Причем тут еще вопрос. Угол внутренний, да. Чтобы человек в него входил. Или угол внешний, чтобы человек к нему примыкал.
1: Такие
0: просто.
1: Углы уже есть.
0: Тупой угол или острый угол. Здесь это мы усложняем, мне кажется.
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, мы просто должны решить проблему. А вы хотите просто ее обсуждать и не принять никакого решения.
0: Безусловно, потому что иначе это демагогия. быть? Может быть, люди должны разделиться по интересам. Кто-то определился и находится дома всегда, а кто-то всегда на улице.
1: Ну, так уже почти и случилось. А не вот это выражение «с радостью бегу на работу»

0: раз какая-то...
1: Табор.
0: Стайка, да, какая-то... Да, бродячие какие-то.
1: А вот вы, Мирослав, извините, все-таки вы ведущий программы, вы хотите сказать, что для вас эта проблема решена, вы для себя решили, где вам быть?
0: Ну, понимаете, я могу ответить просто как не сотрудник. Я хочу быть на балконе.
1: Хороший ответ.
0: Мне кажется, это компромиссно, это рядом с домом и в то же время на улице.
1: Но вы планируете с балкона заходить в квартиру? Или вы хотите быть...
0: Не обязательно, нет. Вы это уже не требует. Да. Это, что называется, в шаговой доступности. Я считаю, Ян, это хороший компромиссный вариант.
1: Нет, нет, Мирослав. Я глубоко убежден, что человек должен выбрать все-таки что-то одно.
0: Ну что ж, дорогие друзья... Точка в нашем сегодняшнем серьезном разговоре не поставлена, и мы обращаемся к вам. Как вы бы определили свое местонахождение? Где мы с вами, на улице или дома? И хватит этих уже метаний туда-сюда, давайте определяться.
1: Да, и вот это выражение, чтобы не оказаться на улице.
0: Но и в то же время, чтобы не чувствовать себя как под домашним арестом.
1: Сложно это, вы знаете, Мирослав. Мне кажется, что только наши слушатели, сами сделав выбор, могут ответить на этот вопрос.
0: Итак, друзья, это была наша программа, наше ток-шоу «Важная тема». У нас в гостях был эксперт по этому вопросу Ян Львович Чесачев.
1: Спасибо.
0: И с вами был я, ведущий Мирослав Верещагин. До новых встреч на радио Чипульдук.

Опоздавшим на работу в Трест связист на 4,5 часа без уважительной причины посвящается следующий ободряющий трек –

0: радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радиочип «Льдук» достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюз на радиочип «Льдук». Обратно новости.
2: Мальмас нацеля сих сам лишнил в менжисти. Лях из ума мерит и мерит. Гаргана на штурваз, штулы не лапцы. И не здесь взирповых сныверцы. И вихел карпы ввяться с влам рцикра.
3: Сидел их на яс. И сер лажный днюк физирп. И блестя в засэндрицкой. И не адысиз. Отдавяс из тенца позыбного. Ввизивс. С ища вызывался у хапси места здесь, в соук.
2: Сыртель стивят стриптоу, и сер эля вадны стрипт. Мартай удаганный нашел лазу пынул фамрк. Кириля фейкрейдз. Мартай кравык сныри мартай сди, и рюйх на им шабз мальмас на циля сывык сам. И рюйх на им шабы словры не минан.
3: Энни щербадай рюпсов бейбрейс. В сейбвяс и ам сибяз усипнул. Дай рюпцов без старой дефекции серый любые стазы не грайля от девенды крущ. Снирит нам сырэте энни щерба. Лазакса или Ильцивон.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

0: Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
2: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
1: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, работаем в автосервисе, постоянно слушаем вас.
3: Клево.
2: Звонок начальнику хотелось бы заказать, он был бы рад, а то он сегодня без настроения.
4: Алло.
2: Добрый вечер, это Виталик?
4: Здравствуйте.
2: Виталий?
4: Да.
2: Здравствуйте. Да. Вот знаете, мы ваш автосервис хотели потревожить от имени радио Чапыльдук. Вот вы сейчас могли бы, да, могли бы поднять настроение себе и слушателям. Да, вот, только
4: да
2: не знаю.
4: Я только за.
2: А чем вот вы могли бы поднять?
4: Например? А я мог бы чем поднять?
2: Да.
4: Настроение.
2: Да.
3: Может быть, какой-то деталью.
4: Деталью?
3: Да.
2: Названием какой-нибудь, так вот. Да, ведь есть часть автодеталей в автомобиле, которые на одни названия этих деталей женщинам поднимают настроение, как-то их, может быть, даже и возбуждают особым образом.
4: Ну, я думаю, простое название, как втулка, уже
2: втулка,
4: на
2: что-то хорошо, да.
3: Можно
4: втулить.
2: Да.
4: Втулить можно.
2: А какие бы вот еще ваносы бывают в автомобиле? Вот у некоторых.
4: Ваносы.
2: Так, еще что бывает
4: ваносы.
2: Там?
4: Ваносы, да.
2: Так.
4: Блин, так на списку тяжело сразу.
3: А скажите, вот где ваш автосервис? Это же важнейшая, так сказать, точка. Может быть, слушатели радио Чапыльдук ринутся, где можно послушать
2: в автосервисе обслужиться
3: радио
2: и слушать,
3: да,
2: радио Чапыльдук.
4: Да, мы в Волгограде.
2: Волгоград, замечательно, приглашаем.
3: Да, срочно, или да, можно да, чуть позже. Редкий автосервис, где отлично чинит машины, и можно послушать радио Чапыльдук.
4: Да. Самое главное, можно послушать радио Чапыльдук и попутно починить машину.
2: Да. Вот что первичное, да, и что вторичное.
3: Давайте
2: для
3: обсудим.
2: Кого как.
4: Без радио Чапыльдук не проходят наши дни. Никак.
2: А вот если звучит песня ритмичная, то это помогает ритмично, например,
4: да,
2: закручивать?
4: Да, конечно, там... помогает, конечно, да.
3: Ага. Сход-развал.
4: Да, да, когда все такие уже подустали и не шевелятся, и тут раз, например, начинается какой-нибудь ускоряющийся мотив, и сразу это чувствуется.
2: А вот, может быть, вообще этот почин подхватить, чтобы, допустим, во всех автосервисах звучал Чапыльдук?
3: Я считаю, что нет. Я считаю, что должен быть отдельно.
2: Тогда
3: наш
2: эксклюзива не будет,
3: эксклюзивный,
2: да?
3: Чапыльдучный автосервис в Волгограде.
2: Волгоградский, да.
3: Вот
2: да.
3: Вы, можно сказать, что наш информационный спонсор в какой-то степени. Потому что вся информация для тех, кто чинит машины, то есть для тех, кто их, собственно говоря, вот в ожидании, допустим, сидит, да, вот он, вот сейчас вы говорите, сейчас машина будет готова. И при этом звучит радио Чапыльдук. Это очень хорошо.
4: Согласен.
2: Вот, Виталик сегодня согласен. Ну, хорошо, сегодня какие вот есть впечатления? Может быть, какие-то были яркие клиенты или клиентки, или какие-то фразы были сказаны, или мастер что-то уронил кому-то на голову и сказал тоже. Или, наоборот, просто он сказал что-то глубоко философское.
4: А глубоко философские речи здесь не прекращаются. А. Они здесь с утра как начинаются, до самого вечера.
2: Ну, понятно, да.
4: Вот, а...
2: Из клиентов?
4: Все клиенты уникальные. Все клиенты уникальные. И что-то даже вспомнить сейчас не могу.
3: А есть среди них такого, те, кто обращали внимание, что это у вас играет какая-то музыка несуразная?
4: Да, да, да. Много, кстати, людей обращают на это внимание. И такие, о, что это у вас играет? А я всем говорю, что это Чапыльдук играет.
2: А они как говорят, переключите на
4: они
2: другую?
4: Такие... Нет, они такие, как некоторые названия записывают.
2: Ага.
3: И вы так под шумок...
4: А некоторые, кто давно не был даже там, ну, из постоянных клиентов, но не был, приезжают там через там полгода или через год, и такие, о, у вас вся та же музыка играет. Я говорю, да, у нас вся та же музыка.
3: Да, да, у нас опять сломалась машина, которую вы починили.
4: Да, да, да, да. Ну, она
2: можно даже какой-то вот логотип вашего сервиса и 4 же колеса, и написать на каждом колесе 1 дуг, 2 дуг, 3 дуг, 4 дуг, .ru. Такой вот специализированный такой креатив автосервисный. Ну что,
3: очень приятно,
2: вас...
3: на самом деле.
2: Здорово, здорово.
3: Здорово, да-да-да. Круто, и пускай ваш автосервис будет вот таким эксклюзивным нашим
2: представителем. Виталий, я вот честно вам говорю, вот не в шутку, у меня в данный момент находится машина в сервисе. Я почему про Ванос сказал. Вот, поэтому близка мне тема очень. И я как-то вдохновился и представил. Вот, но туда, куда я поеду, там пока не играет Чапыльдук. Вот видите, как получается сапожник без сапог. Но ничего, мы это устраним. Вот. В общем, это был Волгоград, автосервис.
3: Спасибо
2: Виталик.
3: Вам большое,
2: спасибо,
3: что вы так сказать, среди автомобилистов распространяете наши флюиды.
2: Они так и должны выезжать прямо на автомобиле, уже с включенным внутри салона, подхваченным вирусом чепульдука, как говорится.
4: Да. Вот. Я, в свою очередь, можно тоже вас поблагодарю за то, что вы есть, за то, что делаете такой качественный продукт или контент, как это сейчас называется. Угу. Вот. И пожелать вам процветания и всего хорошего
3: очень,
4: и жизни.
3: Спасибо, и, очень спасибо. Мило, и мы благодарим вас от всей души.
2: Спасибо, спасибо. Ну, при случае там поддержите как-то, может...
4: Да, обязательно.
2: Через клиентов ваших скажите, понравилось радио?
4: Да, именно так.
3: Ну что ж, здорово. Спасибо вам, счастливо.
4: Спасибо.
3: Будем на связи.
2: Пока.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Быстро замороженные девочки. Угостить трех девочек 20 порциями мороженого сразу. Когда съедят, дать еще 7 порций. Как только фаршированные мороженым девочки заледенеют, надеть рукавицы и осторожно, взяв за ноги звякающих девочек, сунуть в морозильник. В жаркий летний день нет

0: приятней твердой холодной девочки. Быстро замороженные девочки.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

Galaxies are fine.

Ну что, дорогие наши поклонники радиостанции «Чип и Льдук», пришло время поддержать любимое радио. Каждый раз мы обращаемся к вам, и так немножко даже неудобно, а с другой стороны, а к кому нам обращаться? Только вы можете нас поддержать и, соответственно, продлить жизнь радиостанции «Чип и Льдук». Лучше всего раз в месяц. Такая хорошая привычка. Пусть немного, но поддерживаем регулярно, чтобы получать радостную информацию и новый контент. На радио «Чип и Льдук» заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 235.
1: Южный Техас, США, 2006 год. Тестовая презентация мультимедийной радиоуправляемой игрушки для продвинутых детей-мультимиллиардеров модели Tobii RX стоимостью $420 миллионов на испытательном стенде НАСА. Хьюстон, 16 апреля, 10 часов утра.
2: Now 25 seconds. We have complete clearance to launch. We are go.
3: Angle 3 left turn ahead. Taxi to parking cross 7. 6 Delta Bravo flight clear to land runway 22. Be another F5 turning at the intersection of north south taxiway left to the runway.
4: Bravo flight.
3: 6 DB after your local
5: direct line. 15 seconds. Guidance internal. 13, 12, 11, 10, 9. 8, ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3.

Экзамены пугают каждого, даже хорошо подготовленного человека. Потому что самый большой дурак может спросить больше, чем самый умный ответить. Чарльз Колтон. Electric Boogie.

Напрягала меня жизнь нескладная моя, а теперь как носорог. На меня как бульдозер наезжает, напрягает. Напрягают газеты, теле, радио, кассета. Напрягает гороскоп. Каждый день из веры в веру обращают, напрягают. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московской пустой бамбук. Напрягает жена, денег нету ни хрена. Напрягает, ой, яйцерезка, и любовница все соки выжимает. Напрягает. Напрягает работа и заботы идиота. Напрягает пустота. И трамвай, что меня переезжает, напрягает. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московской пустой бамбук.

0: Бам-бук.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
0: Бам-бам-бам-бам-бам.
2: Чипльдук.

уронившему золотого каннского льва члену жюри, мы рекомендуем делать ежедневную утреннюю гимнастику под наш следующий трек с двумя статуэтками в качестве гантелей.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости». Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет, извлеченных из старой обуви. Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скрючивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. И вот я извлек из женских луноходов, такие, знаете, луноходы, валенки, газета... Страница 20.
3: У меня, кстати, горнолыжные ботинки. Там огромное количество газет.
2: Сейчас, подождите, Илья. Вот у меня из луноходов вот материал. Страница 20. Большой материал под названием «Традицию нельзя затоптать». Значит, говорится, что же за традиция. Советский Союз 20-30-х годов стал предметом осмысления в новом спектакле художественного руководителя МХАТ имени Чехова. Понимаете, вот можете тоже, тот, кто будет эти луноходы носить, может достать эту газету и узнать, что за традиция была, значит, вот в этом театре. Какие у вас еще, Илья, интересные обувь какая-то есть?
3: Ну, сейчас я смотрю, много босоножек, там почти не осталось газет, так это все.
2: Вы говорили про лыжные ботинки, вот меня очень интересует. Давайте посмотрим, был бы лыжные ботинки.
3: Лыжные ботинки, народная артистка РСФСР Светлана Неманяева. Вот интервью.
2: Прекрасно.
3: Вот, пасьянс помогает мне легко заснуть.
2: Скажите, а вот по сути по лыжным ботинкам обладатель ходил коньковым ходом или традиционным?
3: Вы понимаете, это горнолыжные ботинки.
2: А горнолыжные ботинки?
3: Это огромные, совершенно такие, похожие на луноходы, кстати.
2: Тогда можно целый номер комсомолки-толстушки затолкать в такие ботинки.
3: Да, на выходные дни комсомолка-толстушка.
2: Да. Но у вас что-то там интересное есть, какой-то материал из этих... горнолыжных ботинок.
3: Ну вот, еще. Я вам говорю, статьи на интервью со Светланой Немоляевой.
2: Да.
3: Куклы рассказали детям от братьев смелости, статья.
2: Интересно.
3: Очень познавательно. Здесь много трамвай домчит домой. Большая, интересная статья.
2: Да, прекрасно. Вы знаете, меня что вот удивляет? Вот стоят, значит, сланцы, и даже в сланце кто-то запихал газету. Вот, понимаете, я сейчас
3: это возможно,
2: достаю. Зачем это делается?
3: Это скорее кроксы. Вы знаете, так говорят,
2: кроксы.
3: Вот туда можно засунуть.
2: А в сланце-то зачем было? Сланцы. Вот здесь материалы. В этих сланцах газета... Трассировка новой линии столичной подземки утверждена.
3: Хотелось бы все-таки газеты «Гудок», «Труд» вот этого периода. Но вы знаете, совершенно помолодела обувь.
2: Да.
3: Вот.
2: Помолодела. А вот для пожилых я извлек...
3: «Вечерняя Москва» у меня газета есть.
2: Хорошо, «Вечерняя Москва». Может быть, там что-то о вечернем досуге есть, да, для пожилых людей?
3: Да, просто запах жуткий какой-то.
2: Да, ну это не мудрено. Да, вообще. Друзья, нам не позавидуешь сейчас. Здесь в студии сейчас такая, извините, вонь. В общем, конечно, в основном люди аккуратно носили. Но достаточно одного вот этого драного тапка от человека не очень аккуратного, чтобы запахом заполнился. Фу, не представляю, как это. Хорошо, что все хранилось на антресолях.
3: Большое интервью с Ларисой Семеновной Латыниной. Я думаю, многим любителям спорта.
2: Да.
3: Это прекрасная спортивная гимнастка известна. Вот большое интервью. На руках меня носили.
2: Да, замечательный материал. Продолжаем и уже завершаем обзор газет, найденных в скомканном виде в старой обуви, хранящейся под кроватью, на антресолях, на дачах, складах и прочих местах.
3: Да.
2: Старые газеты оказались не очень старыми, но все-таки достаточно любопытными.
3: Ну, понимаете что? Дело в том, что то, что мы считаем старым, Да. Это уже можно назвать древним, понимаете?
2: Да.
3: Вот представьте себе, 5 лет разницы. В 85-м году мы читаем газету 80-го года. Разница огромная.
2: Да.
3: А сегодня мы тоже читаем газету 2000, вот, пожалуйста, 19-й год. А уже с тех пор была пандемия, поэтому можно сказать, что газета совершенно из другой жизни.
2: Да. Ну что же, попросим наших ассистентов убрать эту всю обувь аккуратно. Газеты мы потом также аккуратно скомкаем и запихаем их на свои места. Может быть, они немножко в другом порядке, ведь правильно могут оказаться.
3: Абсолютно не имеет ни
2: малейшего значения. Газета, которая была, например, в лыжных ботинках, может оказаться в детских садах.
3: Вы знаете, что я предлагаю?
2: Да.
3: Я предлагаю сейчас всю эту барахло, все эти газеты обратно запихать.
2: Да.
3: И встретиться нам с вами лет через 15.
2: Да, действительно. Вот тогда это будут действительно совсем не свежие новости.
3: Так. А сейчас мы с вами должны как-то...
2: Да, завершаем этот обзор.
3: Да.
2: Газеты, которые мы достаем из вот этих бахил из 66-й поликлиники. Так, читаем здесь материал под названием «Очень горячий. Наша планета вмещает в себя внутри раскаленный шар, распространяющий свое тепло земной коре». Вот такой материал. Это кто захочет, может взять вот эти вот ботинки синевато-черные и на странице 29 прочитать эту информацию подробнее. А пока мы запихиваем, значит, эти газеты снова в эту обувь. И пусть мы в следующий раз сделаем более... обзор более старых газет, но все равно...
3: Может быть, просто если у кого-то есть обувь старая,
2: может быть,
3: с газет, может нам прислать просто...
2: Присылайте нам старую обувь, действительно, от прабабушек, прадедушек, какие-то, может быть, действительно купленные на барахолках.
3: Да, найденные на антресолях.
2: Да, действительно. И очень хотелось бы иметь какую-нибудь оригинальную, экзотическую обувь, например, какие-нибудь балетки.
3: Да.
2: Пуанты розовые с завязками, знаете, ботильоны какие-нибудь, лоферы, ну вот, ну, конечно же, бутсы футбол. Тоже не мешало бы иметь. И этническую обувь, пожалуйста, присылайте. Например, унты, угги, какие-нибудь чувяки. В них тоже могут быть интересна какая-то пресса внутри. Вот. Ну и, конечно же, наши лапти родные.
3: Да.
2: Мы с удовольствием в них пороемся, в этих газетках. И особенно хотелось бы иметь в своем распоряжении деревянные голландские кломпсы. Мы с удовольствием почитаем и газеты, и саму обувь прокомментируем.
3: А что важно, мы можем соприкоснуться с очень старыми, но при этом вечными новостями, ценностями.
2: Да, понимаете, такие
3: это старости. Благородно, это породисто.
2: Да, очень все это познавательно, очень содержательная обувь. Так что, друзья, не спешите расставаться с вот этим хламом. Обязательно ознакомьтесь с газетами, которые запихнуты туда внутрь.
3: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
2: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости». А сейчас продолжим наше вещание современными ритмами.

Этот трек в эфире радио Чипльдук прозвучал по заявкам бригады укладчиц сливочной помадки. А следующая песня о корейских стюардессах, мечтающих летать на радиоуправляемых авиамоделях.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: Услуга. Капутник.
1: Капутник.
0: Веселая праздничная вечеринка, посвященная закрытию какой-либо фирмы, журнала, телеканала, завода и прочее. Капутник также может сопутствовать завершению индивидуальной трудовой или концертной деятельности, радостным проводом на пенсию какого-либо сотрудника, артиста, спортсмена, руководителя фирмы. Капутник также может быть посвящен празднованию победы над любовным противником, замоченным конкурентом, успешному разводу с женой, иссяканию продовольственных запасов в экспедиции, кислорода в батискафе, полному истощению нефтяных и природных ресурсов региона и многому другому. По степени энтузиазма, оптимизма и радости капиталистический капутник напоминает коммунистический субботник. Капутник.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

この胸に命という名の火を灯せ。雨の海、嵐の丘、震える体で越えてゆけ。何度でも何度でも埃まみれの夢を

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, я.

Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Уважаемые пассажиры, командир корабля и экипаж приветствуют вас на борту современного авиалайнера Чипльдук International.
2: Будьте внимательны при взлете и посадке. Запрещается пользоваться любыми электронными приборами, кроме предназначенных для прослушивания радио. Пристегните ремни безопасности друг к другу.
1: Наш Чипльдук собирается вылететь по маршруту Москва, Шанхай, Гонконг, Сан-Франциско, Первоуральск, Лиссабон, Манила, Актау, Турку, Комарова, Буэнос-Айрес,
2: Верхние Котлы, Сан-Себастьян, Владивосток, Бангкок, Тулуза, Медведково, Большой Тишинский переулок, дом 3, квартира 47.
1: Всего мы будем пролетать более чем над 2000 городов и селений мира. Приготовьтесь к взлету.
2: Но просим учесть, что наши бензобаки почти пусты, и горючего на донышке нам с вами хватит только до Тулы. Там вам вместе с нами будет вежливо предложено собрать свои вещички и в полной тишине освободить самолет. И полет с компанией Чипльдук останется лишь светлым воспоминанием.
1: Так что, уважаемые пассажиры, если вы хотите продолжать полет, предлагаем вам скинуться всем салоном и поучаствовать в приобретении керосина. Водитель бензозаправщика Егор ждет вас у трапа на сайте аэродрома Чипльдук с реквизитами и шляпой для добровольных пожертвований.
2: В полете вы сможете наслаждаться прослушиванием радио в стереонаушниках или через колонки, вмонтированные в спину впереди сидящего пассажира.
1: Ну а чтобы не закладывало уши, после оплаты керосина вам будет предложена ароматная взлетная карамель.
2: Желаем вам приятного полета.
1: Ну а прямо сейчас музыкальный аперитив.

0: 下器显示的金额付款，请不要忘记随身携带的物品和发票。欢迎您再次乘坐上海出租车。Here we are. Please pay by the number on the meter. Don't forget your receipt and belonging. Welcome to take Shanghai taxi again. Thank you and goodbye.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Идея 105. Если из меня должны будут сделать мумию, я попрошу, чтобы они изнутри приделали боксерскую перчатку на пружине.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Это была музыка для работы ручным нагнетателем смазки.
1: А теперь отложите его в сторону и возьмите в руки щипцы для колки грецких орехов. Вам обязательно захочется использовать их в такт во время звучания следующей композиции.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Милли Бостон. Ник такой у человека. Милли Бостон. Он, она. И слоган в конце. Все в сад. Такой вот зазывный девиз. Почему Милли Бостон, а все в сад? А мы куда?
4: Я знаю, по-стариковски Милли Ванили.
5: Алло. Да.
4: Милли Бостон?
5: Да, Милли Бостон.
3: Вау.
4: Yeah.
3: А это Чили Дуки.
4: С радиостан...
5: Чили Дуки, боже, да. Вам так плохо слышно. Теперь я понимаю, почему.
4: Конечно, мы далеко, и вы не близко.
5: Да, неправда.
3: Вот это все в сад. Так прям мы не могли не откликнуться и не прогуляться с вами.
4: А вы на улице сейчас?
5: Нет, я сейчас в квартире.
4: Ну и как, у вас там кондиционер есть?
5: Нет, к сожалению, нету.
4: Ну что, жарко прям?
5: Да, очень жарко, и воздух не проветривается ни капли.
4: Как справляетесь с этим? Чем отвлекаетесь?
5: Вентилятор и пульверизатор с водой на себя.
4: Можете сейчас прям пульверизатор водой на себя попрыскать? Можете?
5: Да, конечно.
4: Попрыскать?
5: Почему бы нет?
3: Хочется услышать этот освежающий звук.
4: Даже капельки какие-то такие долетели.
3: Да, да. Просто прям впору передавать сигнал точного времени.
4: Да, хорошо.
3: Ну да. А что от Чипыльдука хотели?
5: От Чипыльдука радости.
4: А что, у самой радости-то как? Недостача по радости?
5: Так нет, у самой-то нормально, хватает. Но просто чипыльдукская радость, она такая какая-то своеобразная. Хочется ее всегда испытывать.
3: Ну так мы от вас подзаряжаемся. Вот мы, значит, потом аккумулируем это и вам возвращаем.
4: Ну, может, что-нибудь отчебучите для нас?
5: Отчебучить?
4: Ну,
5: я
4: да.
5: Не знаю. Наверное, не получится, у меня ничего такого нет.
4: Ну как же, чтоб чебучить, ничего не подберете?
3: А почему у вас...
5: Она
3: пока подумает, а я пока спрошу. А почему вы Милли Бостон? Вот это вот что такое у вас? С Бостоном.
5: Ой, Ник этот мой... Я просто когда была еще в классе 7-м, я с подружками дурачились, решили придумывать себе ник. И как-то вот как придумали каждый себе свой, так и он и остался у меня.
3: Ну неплохой, надо сказать, ник-то.
4: Не Милли Бостон, а если Милли Бостон? Мы же не знаем.
5: Можно и Милли Бостон.
4: Ну, давайте тогда отчебучить что-нибудь. Мне кажется, вы способны.
5: Сейчас посмотрим.
3: Если набрать пульверизатор чернил и отделать все обои в комнате. Мы жалко не увидим.
5: А у меня в комнате обоев нет.
4: А что у вас есть в комнате?
5: У нас в комнате есть кукла фарфоровая, которая с длинными такими ногами.
4: Ой, ее же можно...
5: Заводная.
4: Ну, давайте ее разобьем.
5: Бить не надо, я могу ее включить, она музыкальная.
3: Вот.
4: Давайте. Сначала включим, и это будет последний раз, когда она играет. А дальше мы ее разобьем. А что вы зря? Представляете, вам позвонил Чипыльдук, и вы разбили куклу после этого. Жертва, я понимаю.
3: Тихо.
5: Вам это слышно?
4: Нормально, да. не мешайте.
3: Хорошо. Нежно очень и трогательно. Мне кажется, вот...
5: Понравилось вам, да?
3: Да, нам понравилось. Можем вас звать Милочка Бостоночка?
5: Можете.
3: Нежно.
4: Я
3: так.
4: Не буду.
3: Не будешь?
4: Нет.
3: Ну ты как-то
4: куклу не разбила.
3: Ты брутален вообще сегодня. Куклу разбить, понимаешь ли?
4: Нет, должно быть событие яркое.
3: Нет, я
4: позвонила радио Чипыльдук. Разбили, попросили разбить куклу. Я разбила. Это событие. Это запомнится, понимаешь? А так чего? Ну, включили. И что? Ну, нету.
5: Да не у всякого такая кукла есть.
4: Правильно.
3: Так чтобы ни у кого не было, тебе значит, надо... Разве? Ну хорошо, значит, кукла, она хоть кукла мальчик или девочка?
4: Кукла мальчик? Вот так играть мальчик тебе будет? Девочка, 100%. Кукла девочка или зверек какой-нибудь?
5: Зверек. Кукла мальчик-клоун.
4: Ты был прав. А у вас еще что-нибудь играет вот так вот? Может играть, кроме этого мальчика, шута горохового?
5: Да, у меня может пульверизатор музыкально накачивать в себя воду.
4: Вот это интересно. А вам для этого в ванну надо идти?
5: Нет.
4: А где же вы ее берете?
5: А вот.
4: Хороший очень грув. Грув хороший. Да, такая, очень хороший грув. А давайте одновременно вы будете пульверизатором и кукла этот шут ваш и гороховый. Да. Посмотрим, как бывает. Может быть, будет неплохо, кстати.
3: Вот у нас уже
5: ансамбль.
3: Сессия такая, так сказать, записи. Поближе, поближе туда микрофончик. И пульверизатор не забываем. О!
4: Не торопитесь! Вот. Что-то подсдулось.
3: Кукла, да, подсдохла немножко, куколка.
4: Может, она сломалась?
3: С надеждой спросил.
4: На ладан дышит.
3: Кукла уходит куда-то. Кукла пошла вдаль.
5: Ну как?
4: Ну, изнурительно, но
3: тиховато,
4: местами,
3: далековато, местами... но местами принцип работает, работает. Вот так, дорогие друзья, мы жаркий вечер коротаем с нашей слушательницей Милли Бостон. Вот, за такими содержательными музыкальными упражнениями.
4: Да.
3: Ищем новые жанры, новые формы.
4: Вон еще там мальчик не угомонился.
3: А вот дай-ка мне, вот у нас тоже есть игрушечка, дай-ка мне сюда.
4: Все, а-ля уль.
3: Дорогая Милли, мы попрощаться... хотим. Вот у нас тоже есть такая игрушка антикварная. Вот. Вот так вот. Так что до следующих встреч. Все, пока.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное.

0: Это была музыка для тех, кто уже подумывает.
1: А сейчас мелодия для тех, кто еще не раздумал.

0: Литературное чтение. Листая страницы классиков.
1: Велимир Хлебников. Отрывок из стихотворения «Заклятье смехом».
2: О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно. О, рассмейтесь усмеяльно! О, рассмешищ над смеяльных смех усмейных смехачей! О, и смейся рассмеяльно смех над смейных смеячей! Смеева! Смеева! Усмей я, смей смешики, смешики! Смеюнчики, смеюнчики! О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!
1: Прозвучал отрывок из стихотворения Велимира Хлебникова «Заклятье смехом», написанного в 1910 году.

0: Фраза дня.
1: Как прекрасно сказал кто-то. Кто же это сказал? Кажется, это я сам же и был.

0: You just do too much.
1: Чип і Дук. Старе, добре. Інтернет-радіо.

0: Радио Чипльдук. Новости.
1: Здравствуйте. В эфире Радио Чипльдук. И у микрофона с новостями Прохор Степанов. Посольство Мексики в Российской Федерации значительно сократило время рассмотрения визовых заявок россиян с срока до 12 дней, сообщил посол Мексики в России Альфредо Перес Браво. Как сообщил дипломат, по статистике посольства в этом году будет выдано около 6,5 тысяч виз. По словам посла, власти Мексики не только приветствуют рост туристического потока из России, но и приток российского капитала в мексиканскую экономику. По его словам, в последние годы гостиничный бизнес в Мексике активно развивается. Кроме того, в последние годы в стране развивается система так называемой «морской лесницы», когда турист может путешествовать на яхте вдоль побережья по желанию, останавливаясь в отелях через каждые 50 морских миль, сообщил Альфредо Перес Браво, передает РИА Новости. На сегодня это пока все. Это был краткий выпуск новостей. С вами был Прохор Степанов. Будьте здоровы и желаю удачи.